0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу вниз обнаружила.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растает.
0: Музыка для всех.

0: Твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.
3: Никакая не

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе. СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Новая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

«Вокруг» на радио, которое рядом. Вместо тысячи слов бил удар в груди. Буду как ни крути с тобой. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Рок-н-ролл-рулетка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

но шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

признаться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

которую слушаешь ты. Скажи, май, май, на радио, которое слушаешь.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: без вихаплів.
1: Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов. При предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 0100-68302.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: СВХ плюс.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Тай на небе тучи.
1: СВХ+.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер. Воздух прогреется днем до 19-23 градусов. Венспилс, Лепая, Даугавпилс и Резекне. Сегодня днем до плюс 20. В Риге облачно с прояснениями, без осадков и до 22 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: коллеги, 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Совет по конкуренции сегодня сообщит о решении по делу Latvia Svalsts Medži. Премьер Андрис Кулберг сегодня посетит военный полигон Селия. В преддверии 825-летия Риги сегодня в здании Рижской ратуши перенесут историческую скульптуру богини правосудия Фемиды. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Совет по конкуренции сообщит о решении, принятом по делу о заключении долгосрочного соглашения о лесозаготовках с госкомпанией Latvia Svalsts Medži после 1 января 2020 года. Расследование этого дела началось в феврале 26-го. До этого Совет по конкуренции вел переписку с Latvia Svalsts Medži и Министерством земледелия, указывая на грубые нарушения законодательства. По мнению Совета, некоторые участники рынка в результате применения закона о контроле за древесиной получили неоправданные преимущества по сравнению с другими, поскольку обладают исключительным правом на долгосрочную закупку древесины и растущих деревьев.

у Latvijas Valsts Meža без участия в публичных аукционах. Совет по конкуренции провел расследование сделок Latvijas Valsts Meža с компаниями, имеющими действующие долгосрочные контракты на лесозаготовку. Среди них несколько компаний, входящих в группу ПАТА. С 20 по 24 год контрактным партнерам было продано более 2 миллионов кубометров круглого леса на сумму более 200 миллионов евро. Премьер Андрис Кулберг сегодня посетит военный полигон Селия. Развитие этого военного полигона является одним из важнейших проектов оборонной инфраструктуры Латвии. Проект позволит расширить возможности подготовки НВС и разместить бригадные подразделения союзников по НАТО. Общая стоимость создания полигона Селия составляет 303 миллиона евро, включая военную базу стоимостью 228 миллионов. Полигон уже активно используется, и на его территории проводятся тактические инженерные учения, маневры бронетехники, облеты с воздуха и тренировки с использованием дронов. С июня 2025 года на территории полигона также расположен центр испытаний беспилотников и средств противодействия им. Сегодня в 16 часов на улице Симоня 10 в Риге состоится открытие мурала «Путь домой» художницы Валерии Сосовой. Работа была создана в рамках рижского месячника уличного искусства, посвященного 825-летию Риги, и вдохновлена историей Саркандауговой и тесной связью этого района с водой. В преддверии 825-летия Риги сегодня в здание Рижской ратуши будет перенесена историческая скульптура богини правосудия Фемиды. До сих пор фасад ратуши был украшен копией этой скульптуры, а оригинал 18 века бережно хранился в доме Черноголовых. Возвращение Фемиды в Рижскую ратушу – это символическое обновление исторической памяти, которое в юбилейный год Риги напоминает о способности города сохранять и беречь свои ценности, историю и культурное наследие. Об этом говорится в пресс-релизе Рижской думы. И последнее. Сегодня в 17.30 на перекрестке улиц Ойровац и Шейстацес в Царникове состоится торжественная церемония открытия проложенной этим летом велодорожки Царникова-Рига и пункта мобильности Царникова. По окончанию церемонии состоится совместный велопробег до Калнгала, где в 19 часов состоится музыкальный пикник. Велодорожка длиною 11,5 километров проложена от границ Риги до железнодорожной станции Калнгала вдоль железной дороги. Строительные работы почти за 4 миллиона евро, взятых из европейских фондов, провела компания ТЭЛС. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Тя-тя-тя! Ребятушки, бодренькая утрица! Наши прекрасные любители всего на свете!
2: Особенно затмений!
1: Затмений, конечно! Никто не видел детей голубей, но вчерась как раз-таки вечерочком, как, стекается к нам информация, довольно было загружено, например, в тех местах, где был выход, например, к морю, да, куда обычно садится солнце, и вид должен быть именно в тот момент должен быть именно в сторону запада. Ребятушки, балдырайские оповещают о том, что вчера были даже пробочки. Вот, желающих посмотреть. Вот, и благо погода нам позволяла это сделать, конечно.
2: Успешно посмотрели.
1: И, соответственно, восхитились, потому что, красиво все-таки гораздо, и как я уже говорил вчера, гораздо, в основном затмение происходило днем. У нас.
2: Да.
1: Сколько раз было, оно в основном такое дневное, когда солнце в зените, оно такое, кажется, маленькое.
2: Не очень видно.
1: Закрывается солнце, да, интересно. А тут, на закате совершенно другой коленкорчик. У тебя солнце визуально чисто, это обман, зрительный обман, это мозг достраивает.
2: Солнце побольше.
1: Мозг увеличивает, твой мозг увеличивает размер солнца, и ты его прям видишь таким вот прям большим. А хотя ничего не меняется. Расстояние такое же от солнца. Вот. И вот на фоне всего этого фотографии делали. Там кто по смекалисти, по более продвинутей. Там, потому что светофильтры нужно использовать. Естественно, ни одна оптика так не возьмет. Вот. Нужно похимичить.
2: Кто-то таймлапсы делал.
1: Нужно поколдовать. Конечно. Мы, кстати, заполучили несколько таких прям хороших, очень хороших этих самых фотографий. Да, сегодня в 6.50. Одна из наших радиослушательниц, к сожалению, у нее в профайле в WhatsApp написано просто одна буковка «И». «Ай».
2: И там непонятно, Ирина или Игнат?
1: По фотографии, конечно же, Ирина. Прислала, но это не ее, я так понимаю, это пересланные ей фотографии. Она просто поделилась, и спасибо огромное. Одни из самых прекрасных фотографий, которые мы видели к данному моменту.
2: Когда делится хорошим, нас это очень сильно радует.
1: Да-да, мы решили поделиться творчеством. К сожалению, если бы было бы имя, тогда бы сослались бы на гонца, да, на почтальона, который переслал нам эти фотографии. Так пришлось, коротко и ясно, там с Рага Цемса прислали, да? То есть,
2: локация.
1: Рага Цемс, да, та сторона. Вот. Так что спасибо большое, огромное спасибо. Вот, я вчера в этот самый момент, у меня была битва на теннисном корте, короче. Может, говорит, как-то поднимемся наверх, посмотрим? Нет, сражение, до соплей прямо.
2: Знаете? А я Веру Брежневу слушал.
1: Веру Брежневу?
2: Да.
1: В этот самый момент.
2: Концерт в Зинтере.
1: Как прошел?
2: Ой, замечательно. Потом в гримерке поболтали, потусили. Какая она милашка вообще.
1: Господи, смотрите, как торганул, да? Такая милашка. А потом поехали ко мне.
2: Симпапулька.
1: Бабленькова утречка, Вашка. Привет, классного настроя. Четвергулис наступил. Давайте праздновать. Всем шума в ракушку.
3: Господи, ты о чем, братец? Осторожнее.
2: Сегодня день чумящих ракушек.
1: Чтобы эхо. Доброе утро, бодрячки. Пусть день будет легким, добрым, удачным. Светулька, привет. Анюта, здравствуйте, гаврики. Мы уже погуляли. Мы это
2: кто?
1: Она и лохматый пес. Вот. Большущий
2: тогда
1: такой.
2: Тогда принимается.
1: Да? Вот. Утерянной породы.
2: В смысле?
1: Неизвестно. Это большой пес, лохматый, большой, породистый пес, понятно. Я вот в этих собаках не разбираюсь.
2: Все понятно.
1: Знаешь,
2: Мы тебя осуждать не будем.
1: Белый кудрявый волосы закрываются, зачастую закрываются именно шерсткой сверху.
2: Ты укупника описал.
1: Именно.
2: Вот
1: порода-укупник.
2: Порода-укупник.
1: Именно так. Именно вообще ты все правильно понял. Вот у него есть название породы. Вот погуляли, теперь выдвигаемся в сторону поработать, а потом еще и немножечко отдохнуть. Отличный план на самом деле. Отличный план. 25-45, 25-25 потихонечку начинает работать наш маленький, назовем это так, киоск настроения. Александр Буслаев.
2: Владимир Вэлл.
1: Это шоу «Люди бодрые». Ребята, не пугайся, дед. Заходи в мою большую клетку.
0: СВХ плюс.

0: Karti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Эльвирочка, Резия и Велга. Сегодня именинные. Поздравляем Даузлайм из Вардедена. Сегодня 13 августа, друзья. И сегодня Международный день встреч.
3: Ну, встретите кого-нибудь.
2: Ну, хорошего. Ну, такого, знаете, чтобы... Желаем вам встретить кого-нибудь приятного. Понимаете?
3: Да.
2: Либо на ощупь, либо на посмотреть, либо на поболтать, что тоже очень хорошо. Международный день левшей. Поздравляем всех тех, кто, в принципе, является, редкими. Да, то есть 10%. 10%.
3: Их мало.
2: Что характерно, смотрите, левшей сейчас 10%. Вы знаете, что несколько тысяч лет назад их тоже было, это самое, 10%. Ну, а археологи находят и смотрят по износу орудия и так далее. Вот, и смотрят, говорят, слушай, не меняется пропорция. Ну, соответственно, эволюция... Ну,
3: как было 10, так и осталось.
2: Не вносит, да-да, и говорит, достаточно.
3: Хорошая статистика.
2: Сегодня, кстати, про них расскажем впереди, да. Сегодня день сарафана. О, летняя радость. Наша летняя радость. И девчоночки тоже очень любят сарафаны. Ну, правда, некоторые там, говорят, нет, я это сарафан носить не буду, но никто не поспорит с тем, что это, во-первых, это удобно, особенно когда жарко, знойно, сарафан – лучшее изобретение.
3: Лучшее спасение.
2: Да-да-да-да. Вот, говорит, вот я не ношу сарафан, надо мной смеются. Вот. Мальчик Алеша, 86 килограммов, да. Значит, сегодня день шумящих ракушек, да, день между народный броненосца. Это тот самый забавный зверек. Видели когда-нибудь броненосца? Когда давно я их видел только на фотографиях или на видео на какое-то, где он бежит. И мне почему-то казалось, что они такие, большие.
3: А на самом деле?
2: Небольшие. И очень-очень юркие. Бегут вообще совершенно очень интересно. У них несообразно. Вот непропорционально такой большой тело, вместе с панцирем, конечно же, там. И такие ножички. Их четыре.
3: Четыре.
2: Но они как-то непропорционально близко друг к другу посажены, все четыре. И вот он бежит, как будто на цыпочках все время. Такой.
3: Броненосец не жаловался.
2: Без смеха смотреть невозможно. Замечательное животное. Вот, также сегодня день, вина, просекко. Вот, а также день юмориста. Ну, а это в Колумбии.
3: Это

0: Хотя, а еще
1: там есть на кого посмотреть.
0: Значит так, Джованни Аньелли появился, итальянский промышленник, основатель фирмы Fiat.
1: О,
0: интересная судьба у человека. Вот, кстати, между прочим, военный, да? Изначально был военным.
1: Не без этого.
0: Более того, командир кавалерии. Вот, сегодня 160 лет исполняется Джованни Аньелли. Альфред, великий англо-американский режиссер Хичкок, наш мастер саспенса. То есть это напряжение, которое нарастает в кино с помощью звуковых, визуальных эффектов. И так далее. Это,
1: саспенс, слышали? Вот он придумал.
0: Вот саспенс, это вот когда ты... Не просто тебя там кто-то из-за плеча. И ты такой, подпрыгнул. Ты сейчас знаешь, что сейчас будет. Там его еще все нет и нет.
1: И ты готовишься.
0: Это называется «жилы тянет». Вот. Ну, также сегодня у Фиделя Кастро, значит, нашего кубинского революционера и политического деятеля.
1: 100 лет ему.
0: Да, 100 лет сегодня. Кстати, ровно столетие Кастро. Вот. Ну, а также сегодня появился на свет Михаил Бублик.
1: Миша Бублик.
0: Наш певец.
1: Обожаем.
0: Сейчас сыграем немножко.
1: Что сыграем?
0: Сейчас сыграем.
1: Ну, что-нибудь такого из такого популярного.
2: Точное время вместе с Дриме. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
3: in one dreamy. Точное время 7:25.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
5: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: Так вот сейчас
2: на СВК плюс.
0: Саспенс. Сейчас саспенс будет. Бубликовский. А теперь о погоде, дамы и господа. По стране сегодня ожидаем мы переменную в облачность, местами кратковременные дожди. Да, уже привыкли, да, за недельку. Умеренный западный ветер, днем прогреваемся. Венспилс, Лепая, Даугавпилс и Резекне до 20 градусов. Что касается столицы, облачность, прояснение ожидаем, без осадков и до 22 градусов. Здравствуйте, Алиночка! Здравствуй, Николай! Здравствуй, прекрасный Александр! Здравствуйте, девочка Сашенька! Привет! Спасибо большое! Так. И фотографии...

0: СВХ плюс.
1: Итак, друзья, наверное, ну, сейчас ответственные люди здесь собрались. Значит, сегодня день рождения. Сегодня день рождения у прекрасного бородача, кубинского революционера и политического деятеля, руководителя Кубы Фиделя Кастро. Кстати, как по батюшке-то, Фидель? Кастро, а?
2: Сейчас найдем.
1: Вот изначально уже, как бы, ну, нетривиально. Смотрите, представьте себе 40-е года. Фиделю Кастро, он живет на Кубе, ему 12 лет. И он пишет письмо на английском языке президенту США Франклину Рузвельту. Мальчик в письме поздравляет Рузвельта с переизбранием и просит выслать ему 10-долларовую купюру. Почему? Потому что он никогда не видел настоящих американских денег. Ну, то есть уже и смекалка. Вот, и соответственно, коммуникация. Ведь просто так в 12 лет на Кубе ты не напишешь, ну, на английском языке. Же нужно знать, куда посылать и так далее. Да. Более того, письмо дошло. Ответ из Белого дома тоже пришел. Но купюру тогда не вложили.
2: Вот. Просто вполне, Фидель Анхелович.
1: Вполне возможно, что это и стало. Да. Как бы, да. Это триггером стало. Ну, так или иначе. Ну, фан-факт. Человек писал президенту. А деньги, которые вы мне выслали в прошлом письме, я так и не получил. Значит, известный оратор. Известный оратор, значит, перед народными массами на площади революции нередко мог 7-8 часов в режиме нон-стоп говорить. Представляете? О, я себе этого не представляю. Значит, он попал в книгу, кстати, рекордов Гиннесса с официальной речью в ООН. Длилась она 4 часа 29 минут. Ну, обычно там за 15-20 минут, ну, полчаса, да, это, я не знаю, там кто-то там, кого-то угораздило когда-то час, как бы, ну, какую-то речь произносить.
2: 4,5.
1: А то 4,5 еще часа.
2: Там народ такой,
1: а самое главное, не остановить же. Понимаешь, ну как да. Ну, есть правила. Значит, 638 организованных покушений. Причем это официально. Ну, как бы подтвержденных, большинство из которых, естественно, ЦРУ, США, потому что был чувак неугоден, а прям под боком, понимаешь?
2: Еще они там только не придумали.
1: Еще с Союзом прям вась-вась. Две пары часов. Одна Гавана показывает время, а другая показывает Москву. Карибский кризис, все вот этого. Короче, что только не подсовывали. Взрывающие отравленные сигары, потому что он курил. Детонаторы в ракушках, внимание, на месте его любимого дайвинга.
2: Хитро.
1: Ядовитый костюм для подводного плавания. То есть гидру надеваешь на себя, а она ядовитая. Вот. Ручки с ядовитыми иглами, даже бактериологическое оружие. Кастро вошел в историю и в книгу рекордов как человек, переживший наиболее количество покушений. Ну и на тему вот сигар вообще и курение в целом, несмотря на то, что как бы кубинская сигара. Ну, Фидель Кастро, он должен быть сигарой.
2: Сигарой.
1: Ну, значит, он, да, какой проснулся? Он спит, и у него во рту сигара. Да. Ну, так все это самое. Значит, в 85-м году он вообще полностью бросил курить, между прочим. Сделал это в рамках национальной кампании борьбы с курением на Кубе и заявил: лучшее, что вы можете сделать с этой коробкой сигар, например, да, это подарить ее врагу, Фидель Кастро.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну вот уже девчатки и эти мальчишки, да, уже выдвинулись, да? Кто-то выдвинулся, а кто-то сейчас провожает своих на работу, а сам не пойдет, потому что не надо. Продолжается отпуск. Дорогие друзья, сегодня у нас, как всегда, по порядочку
2: Овен.
1: Овен будет первым, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего. Самое время устроить небольшой праздник для друзей сегодня, Овен, и родственничков. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым с их стороны, потому что все-таки четверг, но тем не менее... Это не важно. Делай.
3: Телец. Постарайтесь сохранять спокойствие. Сегодня, уважаемые тельцы, оно вам понадобится. Возможно, придется исправлять чьи-то ошибки, которые вот-вот станут катастрофическими.
1: Катастрофическими ошибки?
2: Близнецы.
1: Надо исправить, конечно же, близнецы. Сегодня, возможно, станете свидетелем какого-то события, которое может даже перевернуть ваше представление о мире в целом. Короче, сегодня трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-то впечатлениями.
3: Рак. У вас сегодня будет возможность выбора. Однако, выбирать придется между плохо и еще хуже. Впрочем, это еще не причина для расстройства. Вы, раки, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь.
1: Так.
2: Лев.
1: Искушение сегодня. Легко получить легкую прибыль, ребята. Может, вот именно вот искушение, да, может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Короче, погонитесь за деньгами, причем легкими. И ошибки вангуются. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика. Подумайте над этим, прежде чем начать гонку сегодня.
2: Дева.
3: Сегодня у вас, девы, будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудочку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
2: Весы.
1: Кстати, о пользе. Смотрите, весы. Сегодня, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться в чем-то, да, кому-то или чему-то. Но это задание отнимет у вас массу сил, времени, да, но зато закалит вас для последующих каких-то битв, весы.
2: Скорпион.
3: Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам, скорпионы, потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
1: Поэтому ни друзья, ни любимые люди сегодня не надо.
2: Стрелец.
1: А кто-то явно на вас глаз свой положил, стрелец, и сегодня рискуете стать объектом активных вот ухаживаний со стороны этого человека. Возможно, этот день станет поворотной точкой в вашей жизни, но это не точно.
2: Козерог.
3: Козероги, вас поселился зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
1: Берите не свое.
2: Водолей.
1: День Водолей стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, потребуется сегодня ваша помощь, но сам он об этом вам не скажет. Поэтому настоятельно рекомендовано. Если назовем так, если друг, товарищ, соратник в беде, проявляем Водолей инициативу и воздастся.
2: Рыбы.
3: Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Рыбы, вы и ваше поведение в том числе.
1: Вот то как.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Внимание, внимание, волк унес зайчат, волк унес зайчат. Димус с дороги сообщает. Привет, дорогуша. Дайте так, улица Лубановская, знаете, Лубанус, Лубанус, Лубанус. И вы едете, ну, со стороны, не знаю, со стороны Юглы в сторону центра вы едете.
1: И что, да?
0: Там есть улица, ну, раньше она называлась улица Келдыша. Сейчас она называется Бралю Калдзейшвила. В общем, короче, вы едете в сторону Южного моста. И там вот перед, прям вот перед Келдыша или Бралю Калдзейшвила произошла авара, пишет Дмитрий. Значит, соответственно, хвост желающих попасть в центр по Лубанус уже стоит от примерно депо. Вот. Вот, ну, я надеюсь, как-то решится в ближайшее время вопрос.
1: Пока стараемся там не ехать.
0: Нет, ну, как бы, пока стараемся просто терпеть. Так, если очень торопитесь, то да.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu, 49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
6: Сегодня в Менес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: Билеты, билетшуссер.
2: Владимир Белл и его друзья.

0: на СВХ Плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Мы, конечно же, поздравляем Международный день левшей и, конечно же, те 10% человечества, которые как раз-таки имеют такую, назовем это так, такую опцию, да? Да. Такую опцию, то есть левая толчковая, да-да-да, поздравляем. Кстати, ну, в видах спорта, да, там, активные виды спорта, типа там, ну...
2: У них есть преимущества?
1: Бокс, теннис, фехтование, настольный теннис, вот, левши имеют колоссальное тактическое преимущество, как колоссальное. Ну, мы-то правши, да, ну, тренируемся в основном с правшами, ну, конечно. 90% всего населения это правши. Тренируешься с правшами, ну, и, соответственно, как бы, и тут не ожидаешь, что у тебя с другой стороны прилетает, понимаешь? И причем прилетает так, как, ну, у правши, ну, то есть толчковый прилетает, и, соответственно, как бы
2: прилетать хорошо.
1: Противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность, ребятушки. В этом смысл, в этом наша стратегия. Благодаря, значит, особенностям, еще один такой интересный факт, благодаря особенностям обработки визуальной информации, ну, там это с полушариями связано, левши в среднем быстрее адаптируют свое зрение при, внимание, погружении под воду и лучше ориентируются в пространстве с ограниченной видимостью. Представляешь себе?
2: Хорошая опция.
1: Да, вот такая полезная. Ну, по крайней мере, ты, когда свитер надеваешь, свитер надеваешь, и тогда не так долго орешь, да, например.
2: Да. Как удобно.
1: Клаустрофот по Олег, да, когда надевает, каждый раз 2 секунды орет, когда свитер надевает.
2: Страшно шветь.
1: Да-да-да. Слушайте, смотрите, какая интересная фишка, никогда, ну, про этот факт я не слышал. Представьте себе, 20 век, 21 век, среди президентов США наблюдается странный, аномально высокий процент левшей. Ну, давай, смотри, Гарри Труман был левшой. Джеральд Форд был левшой. Рональд Рейган был левшой. Джордж Буш-старший был левшой. Левшой был Билл Клинтон и Барак Обама. Прикинь. Вау. Вообще. А, кстати, еще одна фишка. Тоже интересная тема. В 92-м году, значит, кандидаты баллотировались. Клинтон, Буш-старший и Роперо. Все были левшами. В общем, короче, что-то паранормальное. Возможно, что-то непонятное. Но тем не менее происходит. Ну и, кстати, между прочим, биологическая статистика показывает, что мужчин левшей все-таки на 20% больше, чем женщин левшей. Чем связано, черт его знает, возможно, тестостерон.
2: Может быть еще что-нибудь.
1: Какая-то смешная третья опция. Так, спасибо, Валя. Всех левшей обнимаем. Но с правой стороны, знаешь, необычный какой-то. Хотя они уже
2: сюрприз
1: точно откалибровались. Люди в этом мире заточены по правшей. На самом деле, очень много всего. Давно Тесла Бой не играли, ребят, с утра.
0: Радио СВХ Плюс.

0: чудесные наши, чудесные. А что, если нам сейчас уже спросить, а кто 8 часов и 10 минут готовый поиграться немножечко, подурить в прямом эфире?
1: И да? Билетики в кино получить.
0: Билеты в кино у нас есть на открытые сеансы. Это романтическая летняя комедия. Вот, ну, хорошая, отзывы хорошие. Да,
1: да, да. Называется «Только на одну ночь».
0: «Только на одну ночь».
1: Это все по полу
0: кино. Он и она оказались в незнакомом городе, они не знали друг друга, потом познакомились и хотели, очень хотели встретиться, но да. Им все время что-то мешало. Вот, ну, очень хорошая канва. Я считаю, что это прям...
1: Как раз самое то.
0: Самое то. Ну, так вот, дорогие друзья, для того, чтобы принять участие в нашей игре, не нужно самим дозваниваться. Вы просто скажите «А я готова?» или там «А я готов?» с помощью WhatsApp. Ну, я готова, я хочу целоваться, все, а мы уже сами тебе позвоним, вот, и, соответственно, таким образом, ну, не, по-честному, мы таким образом все-таки, ну, как бы даем возможность разным людям, которые особенно не играли, то есть возможность поиграть, потому да. Что, ну, дозвониться, если за дело берутся профессионалы, по дозвону, ну, ребят, ну, как, ну камон. Какие шансы, поэтому нам всегда нерастленные души, ай да, тем более, что, в принципе, подготовка никакая не нужна.
1: Вообще.
0: Включай улыбку и погнали, а пока заяви о своем желании, заяви о своем намерении 8 часов и 10 минут выйти на связь, погнали!

0: ЖКХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер, днем воздух прогреется до 19-23 градусов. Ventspils слепой, Даугавпилс и Резекне. На сегодня днем 20 градусов, в Риге облачная с прояснениями погода, без осадков, и до 22 градусов тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Совет по конкуренции сегодня сообщит о решении, принятом по делу Латвии с Валсмеже. Премьер Андрис Кулбергс посетит военный полигон Селия. На портале общественных инициатив «Мана Балс» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Совет по конкуренции сегодня сообщит о решении, принятом по делу о заключении долгосрочного соглашения о лесозаготовках с госкомпанией «Латвия с Валсмеже» после 1 января 2020 года. Расследование этого дела началось в феврале 26-го. До этого АСК вел переписку с «Латвия с Валсмеже» и Министерством земледелия, указывая на грубые нарушения законодательства. По мнению Совета, некоторые участники рынка в результате применения закона о контроле за древесиной получают неоправданные преимущества по сравнению с другими, поскольку обладают исключительным правом на долгосрочную закупку древесины и растущих деревьев у Латвии с Валсмеже без участия в публичных аукционах. Совет по конкуренции провел расследование сделок Латвии.

0: Весвал Смежи с компаниями, имеющими действующие долгосрочные контракты на лесозаготовку. Среди них несколько компаний, входящих в группу ПАТА. С 20 по 24 год контрактным партнерам было продано более 2 миллионов кубометров круглого леса на сумму более 200 миллионов евро. Премьер Андрей Сколберг сегодня посетит военный полигон Селия. Развитие этого военного полигона является одним из важнейших проектов оборонной инфраструктуры Латвии. Он позволит расширить возможности подготовки национальных вооруженных сил и разместить бригадные подразделения союзников по НАТО. Общая стоимость создания полигона Селия составит 303 миллиона евро, включая военную базу стоимостью 228 миллионов. Полигон уже активно используется, на его территории проводятся тактические инженерные учения, маневры бронетехники, облеты с воздуха и тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов. С июня 2025 года на территории тренировочного полигона также расположен центр испытаний беспилотников и средств противодействия им. Сегодня в Министерстве благосостояния состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в индексации пенсии в этом году и тому, каким будет коэффициент индексации пенсии. В соответствии с законом о государственных пенсиях, индексация пенсии традиционно будет проведена с 1 октября этого года. На портале общественных инициатив «Манабалс» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. На данный момент собрано уже более 4300 подписей из необходимых 10 тысяч. В инициативе указано, что объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора, нет. Ежедневно многие педагоги, работники здравоохранения и социологии ухода ездят на работу из отдаленных регионов и вынуждены снимать жилье в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно. Ранее сообщалось, что депутаты Сейма только в июне этого года в виде компенсации в целом получили без малого 22,5 тысячи евро. К зарубежным новостям, аэропорт Сицилийской Катании остается закрытым как минимум до пятницы из-за очередного извержения вулкана Этна. Изменения затронули сотни рейсов, часть из них была отменена или задержана. Перебои с авиасообщением возникли также на Мальте. С пятницы сицилийский вулкан выбрасывает большие объемы пепла и раскаленных обломков породы. Мощный поток лавы изливается из двух жерл, расположенных на высоте свыше 2000 метров. Этна – самый активный вулкан Европы, он извергается несколько раз в год. Предыдущий период активности имел место в начале июля, тогда в Сицилии также отменяли авиарейсы. Воюющим странам официально запретили принимать Евровидение. Об изменении правил международного телевизионного песенного конкурса сообщил накануне организатор Евровидения Европейский вещательный союз. В 2022 году Евровидение выиграла Украина, однако из-за полномасштабной агрессии России против этой страны конкурс в следующем году принимала Великобритания. Таким образом, новое правило уже фактически применялось, хотя еще не было официально закреплено. Европейский вещательный союз также уточнил правила о том, что основной вокалист или вокалисты должны петь вживую. Кроме того, теперь все артисты ко дню своей первой репетиции должны достичь возраста 18 лет вместо 16, как было ранее. Новые правила вступят в силу в 2027 году, когда конкурс примет Болгария. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Еще чуть-чуть.

0: Бонжорно, тусеньки! Добренькое утро, 8 часов и 10 минут. Здравствуйте! Поприветствую, ребятушки!
1: Бонжорно!
0: Конечно! Здравствуйте, Александр Буслаев, Владимир Волошилов, люди бодрые. У нас сегодня...
1: Это мы.
0: У нас сегодня четверг. Господи, как бы... Спасибо огромное за бесчисленные фотографии вчерашнего затмения. Люди, так сказать, такую пропустить не хотелось бы, конечно же, тем более вечер. А что еще делать? Погода хорошая, не такая похожа, хорошая, чтобы голенькими ходить, да, например. А вот поехать в сторону моря, где закат, понаблюдать, естественно, поделиться, это хорошо. Но я могу сказать так, что пока из всего того, что прислали, ребята, фотографии, которые мы опубликовали сегодня в «Бодрой телеге», которые нам прислали, по сути, самыми первыми,
1: да?
0: Сегодня, они самые крутые, именно по пониманию, по восхищению, потому что, они сделаны, человеком, который, понимал, каким образом фотографировать солнечное затмение.
1: Да, мы решили тоже поделиться.
0: Чтобы было все понятно. Конечно, мы репостнули, браво, к сожалению, автора найти пока еще и не удалось. Это пересланные сообщения. Спасибо большое. Так, дорогие друзья, сегодня наша бодрая целовака, в принципе, уже вступает в свои законные права. Естественно, мы с превеликим удовольствием сейчас вас познакомим с двумя нашими игроками. Мальчик и девочка, конечно.
1: Поплюемся там, господа.
0: Все очень круто, когда есть желающие. Соответственно, мы выбираем двух игроков каждый раз рандомно. Желательно, конечно же, всегда приоритет у тех, кто еще никогда не пробовал.
1: Да. Они в особом почете.
0: Себя попробовать. Давайте расскажем о том, за что мы сражаемся. У нас есть
1: два билета в кинишку.
0: В
1: Аполло Кино.
0: Конечно.
1: На фильм. Романтичный летний фильм. Только на одну ночь.
0: Ребята,
1: называется.
0: Это комедия. Летняя комедия «Только на одну ночь». А вы выбираете уже, возможно, непогожий денечек для того, чтобы сходить со своей половинкой, в кинишечку.
1: Выбирайте дату, сеанс.
0: И «Аполло Кино», пока идет фильм.
1: И смотрите кинишку.
0: Билет с открытой датой. Удобно. Итак, мои хорошенькие, начинаем, как всегда, мы с человека, который сегодня... Внимание! Начинаем с человека, который сегодня является целовакой. Целовакой сегодня был выбран Александр. Причем это была замена. Изначально, выбор пал на Алекса.
1: Да,
0: Алексей. Да, мы, ему послали сообщение.
1: А что с ним случилось?
0: Дружище, мы выбираем тебя. Давай, подтверди свое участие 8 часов 10 минут. И молчит, пропал.
1: Ай-яй-яй.
0: Потом ему часов на будильник. Мол, говорит, что
1: ты отвечай.
0: Молчок, ладно. Значит, тогда на площадке в команде «Спартака» замена. Александр идет вместо Алексея.
1: Дозваниваемся.
0: Тоже дозваниваемся прямо сейчас. Саша, возьми телефон. Это я звоню. Сашенька, приветствуем. Доброе утро, товарищ богатырь.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Чувствуется, ответственную должность занимает Александр. Сейчас по голосу, как будто сейчас проверка начнется. Саша.
1: Чем у нас?
0: Саша, если бы ты сейчас проводил у нас обыск, с чего бы ты начал?
2: Карманов.
0: Запрещенный прием. Чувствуется сразу, конечно. Это
1: опытный.
0: Это не мое, вы мне подсунули. Подкинули, конечно же. Все, давай, Саша, сейчас в игре. Сейчас мы тебя познакомим с твоей визави. Да. Слушай, я такой феминитив с твоей. На самом деле, слово визави, наверное, все-таки он... Визави — это мужской род. Сегодня против тебя играет Лизавета. Елизавета, загодя, внимание, она подготовила целую простыню. Говорит, если вдруг что... Смотрите, я, в 8 часов 10 минут, к сожалению, впилась руками в руль, я не могу. Я по трассе иду.
1: Да, я буду за рулем.
0: А вот загодя, если вдруг вы меня выберете, пожалуйста.
1: Я уже готова.
0: Три странных факта про меня, и моя защита. Я такой говорю, все готовое. Ладно, все, Елизаветочка, добро пожаловать. Итак, что мы знаем про Лизоньку? Сегодня играет в скромной защите. Три факта про меня. Значит, во-первых, Лиза мягкий скорпион. То есть нетипичный, как говорят друзья, нетипичный скорпион. Несмотря на то, что по знаку зодиака скорпион, она как бы является таким мягким человеком.
1: Натальную карту не прислала? Вот.
0: Натальную карту люблю. Наше море. Возле него, кстати, восстанавливаются силы лучше, чем... Возможно, работа...
1: Вот это правда.
0: Возможно, сосны, да, вот, возможно, вот эта вот ингаляция, да, помогает. Возможно, неизвестно. Но именно у нашего моря восстановление очень хорошо, эмоционально. Вот, ну а сейчас снова читает Булгакова, взяла снова мастера и Маргариту. Ну,
1: ой, это, молодец.
0: Это по кругу, это по кругу, конечно же, можно. Вот такой сегодня человек играет против тебя, Александр. Готов посражаться?
2: Конечно.
0: Ну все, давай, поехали. Значит, Лизавета уже поставила 5 защит на каждый из на каждую из твоих попыток. Твоя задача сейчас целовать туда, как, в щеку, которую она не защитила. Давай, подумаем. С чего начнем?
2: Ну, так как я левша, слева.
0: Левша?
1: Ой, с праздником тебя.
0: С праздником тогда тебя, левша. Чего ж ты? Вот, поздравляю. Итак, начинаем слева. Внимание. Она, по-моему, знала, что ты левша, и начнешь поэтому слева. Закрыла щеку левую, и поэтому у нее одна смока. У тебя пока нет. Давай, поехали дальше.
2: Ну, опять слева.
0: Опять слева? Давай пробуем.
1: А вот сейчас есть.
0: Она не знала. Она не знала, что ты поменяешь. 1-1. Поехали дальше. Молодец, хорошо идешь. Дальше.
2: Ну, тогда и третий раз тоже слева.
0: И то хорошо, наверное. Посмотрим.
1: Есть.
0: Правильно.
1: 2-1.
0: Давай. У тебя 2, у нее 1. Можешь?
2: Ну, тогда тоже справа.
1: Ты же хотел слева.
0: Это точно твое решение? Я должен переспросить. За каждый раз я переспрашиваю для того, чтобы посеять столику сомнения. Толику.
2: Ладно, не будем изменять тогда правилам. Да налево.
0: То есть поменяешь? Решил поменять?
1: Поменяешь.
0: Поменяешь, да?
2: Да.
0: Ну
2: да,
0: ладно,
2: да.
0: Хорошо, поменял. Отлично поменял. Сказала Лизавета. Сказала Лизавета.
1: 2-2.
0: Виноват, подвел. А если бы не подвел, надо было сказать, а зря людям надо было верить. Ну что, давай. 2-2, дружище. Ну теперь уже сбивать не буду, тут твоя интуиция должна тебе помочь. Давай.
2: Ну тогда только лево.
0: То есть Рода говорит, менять ничего не буду, только лево. И ты знаешь... Подвела интуиция в последний момент, потому что Лизонька у нас поставила правую защиту на самый последний твое поползновение. Мы поздравляем тебя, дружище. Ну, теперь ты у нас Александр победитель. Являешься левша победитель. С праздником еще разочек.
1: Прямо сейчас ватсапом тебе перешлем 2 билета в кинишку.
0: Сам пойдешь, или
2: же? Не, подождите, давайте девушке сделаем хороший день. Я подарю эти билеты.
0: Александр Левша, меценат! Меценат! Ох, ну что, потому что, знаешь, говорит, мы, говорит, не за подарки и призы играем. Мы играем ради куражу. Саш, ну, что ж, закон мужской, так сказать, как бы он понятен, да? То есть, если, значит, человек объявляет себя меценатом и говорит всем шампанского, и при этом не добавляет, хочется. Мы такого, как бы, на трон сажаем и говорим: Александр, да вы просто молодец. Ну что, в этот самый момент победителем назначается Александр, ну а непосредственно в кино пойдет Лизавета, на которой на трассе. Поздравляем с победой. Саш, спасибо большое, бодренького утреца тебе и успехов.
2: До встречи.
0: Класс.
3: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
4: На СВХ+. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016 7006.
5: Выгодно конкретное предложение уже в пункте в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
6: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
8: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv. Для уютного начала нового учебного года.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Mega Show. Люди мудрые.
3: Бодренькие, как я люблю.

нашему посту в бодрой телеге про затмение. Маришка добавила другой вид. Изначально был враг от Сэмси. Стартовый пост. В комментах Дим добавил. Я сначала удивился, а потом все понял. Маринка добавила шикарный вид из Вакарбули. Ну и от Сашки. А, нет, от Максимки. Максимка видео запостил для тех, кто пропустил затмение. Посмотреть. Маленькое видео.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Это праздничный броненосец, ребята. Значит, сегодня Международный день броненосца. Ну, вот тот самый забавный зверек, который, ну, прямо, ну, как вот...
3: С маленькими лапками?
2: Канонически, да, с панцирем таким, ну, значит, из таких... Панцирь состоит не как у черепахи монолит. У него из таких щитков, как, ну, не знаю, эти древнеримские доспехи.
3: Да-да-да.
2: И он сворачивается в калачик, и шиш ты его потом оттуда выковыришь, понимаешь? Если ты, ну, как бы, не, у тебя нет стамески, ты не человек, да? Все остальные выковыриваются. Говорить его не могут. Но, оказывается, короче, из 20 видов броненосов это только один способен на такое.
3: Самый известный, видимо.
2: Остальные, остальные до конца свернуться не могут и рассказать тоже не могут, как они выжили.
3: Не дотягиваются.
2: Они не дотягивают до половозрелся. Из 20 видов только один так может сворачиваться, и именно про него мы как бы вот так вот и знаем. Потому что он как бы живучий, может рассказать: ребята, такое было со мной.
3: Вот селфи.
2: Ну, я не знаю, кто-нибудь наверняка в Африке, да, играли с ними наверняка в футбол. Ну, потому что, ну, человек, животное такое. Ну, а тем более мальчишки. Ну, а что с них взять-то? Есть мяч, вот, пожалуйста. Вернее, нет мяча, есть такой.
3: Вот, все.
2: Больновато, конечно, потому что, ну, твердовато, но, ну, ничего. Слушайте, плохо плавают броненосцы. Но, внимание.
3: Тяжеленькие.
2: Что придумал? Конечно, у них же вот эти вот пластины, все такое. Что придумали? Ну. Касатики. Они, значит, набирают в себя много воздуха, задерживают дыхание и до 6 минут могут таким вот образом переходить водоемы в плавучем состоянии с помощью подергивания рук. Прикинь, ну то есть вот.
3: Боже.
2: Надувает себя и пошли. Шагнул по дну, да, или лапами. Это самое. Значит, а еще они невероятные копатели. За считанные секунды, внимание, броненосец может вырыть нору в твердом грунте, спасаясь от хищника. То есть, прикиньте, насколько... Ну, там плюс адреналин, конечно же. У гигантского броненосца когти на передних лапах 20-сантиметровые, на всякий случай. Пропорционально, ну, самые большие когти среди всех ныне живущих животных. Вот что значит броненосец, товарищи. Вот. А Потемкин — это другое.

0: Новости спорта.
1: Сегодня латвийские легкоатлеты Патрик Гайлумс и Кришинис Сунтерс примут участие в квалификационных соревнованиях по метанию копья на чемпионате Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. А Оскар Граво выступит в беге на 200 метров. Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ЛТВ-7. Латвия на чемпионате Европы по легкой атлетике представляет 7 спортсменов в 4 дисциплинах. Это копьеметатели Анна Тесетиня, Патрик Гайлумс и Кришинис Сунтерс, прыгун шестом Валтер Скрейш, спринтер Оскар Граво, а также Райва Салгризис и Модра Лепиня «Спортивная ходьба». Чемпионат Европы в Бирмингеме завершится в воскресенье. Великобритания впервые получила право провести летнее европейское первенство. Турниры проводятся с 1934 года. Нынешние соревнования проходят на стадионе «Александр». По результатам вчерашнего дня, 12 августа, соревнования в беге на 400 метров выиграл британец Мэтью Хадсон-Смит, показавший результат 44,17 секунды. В беге на 400 метров с барьерами победила словацкая спортсменка Эмма Заплеталова с результатом 52,91 секунды. И, наконец, в беге на 100 метров с барьерами победил швейцарец Джейсон Джозеф 13,12 секунды. Сегодня в польском городе Старой Яблонки латвийские дуэты Тина Граудень, Анастасия Самойлова и Мартин Шплявинш Кристиан Фокеротс будут бороться за первое место в группе на чемпионате Европы по пляжному волейболу, а Эдгар Точ и Густав Аузенш за третье место в группе и продолжение соревнований в плей-офф. Чемпионы мира Граудень и Самойлова, посеянные под первым номером, встретятся с украинками Валентиной Давыдовой и Ангелиной Хмилой, 16 место. А в мужском турнире Плявинш Фокеротс, посеянные по четвертым номерам, сыграют против австрийца Филиппа Валера и Мориса Приштаус Тьельсгенга, 13-я ракетка мира. Вчера в первых играх группы А женский латвийский дуэт одержал победу над эстонками. Мужской дуэт Плявинш Фокеротс обыграли нашу же пару Точ Саузенч, которая сегодня в борьбе за третье место встретится с дуэтом из Германии. Чемпионат Европы в Старой Яблонках завершится в воскресенье. Сегодня двумя играми стартует Кубок президента Латвийской хоккейной федерации. В первой игре турнира на ледовой арене «Инбокс ЛВ» в Пеньках в 15:30 на поле выйдут команда У-20 «Бордо» и хоккеисты «Земгалы» ЛБТУ, а в 19 часов команда «Белых» из молодежной сборной Латвии У-20 сыграет против чемпионов Латвии хоккеистов МОГА РСУ. В турнире, который продлится до воскресенья, также примут участие финский клуб «Туто» и французская молодежная сборная У-20. В прошлом году в турнире победила латвийская «Белая» команда, а в 24-м финская команда «Туто». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
0: Бодрые на СВХ.
3: Поинтересовались у Сашеньки, значит, за великодушие, которое, проявил Александр, когда заработанные, честной победой, знатные целоваки билеты, он подарил поверженной Елизавете. Потому что девчоночка сходит на комедию романтичную, ей станет хорошо, а когда девчоночке хорошо, тогда и всем вокруг хорошо сразу становится. Естественно, тут со стороны ребята такие, девчата такие, ух, какой молодец, давайте ему песню подарите. Мы спросили, он сказал, звери, танцуй давай.

0: отписалась, Лизонька. Порядок. У меня аж дар речи пропал. Неожиданно и зацелованная стала с утра и прямо. И с подарком еще. Радость, счастье. Известный хулиган Рома Зверь. Друзья, и танцуй для меня. Эти историю из жизни. Было давным-давно, 2000-е, студия 69, это работаю диджеем, значит, поехал с концертом Рома Зверь. Большой концерт был, да. Как бы, но круто, круто работает на сцене. И потом пришел к нам тусить. Я освободился, и мне продюсер говорит: слушай, я сейчас отойду, последи за Ромкой, только главное, не давай ему коммуницировать с народом. Я понимаю, народ его достает. Как бы, это обычная схема, потому что, начинает превращать твой отдых, а ты уже на отдыхе, превращает уже, каждый там пытается, ладно, сфотографироваться, но там начинают еще рассказывать всяческие вещи, очень интересные для любого незнакомого человека, конечно. Вот это вот все. Я говорю, это не проблема, не впервой, я столько раз такой. И в этот, у вас есть такие друзья, вы приходите куда-нибудь отдыхать, и он первое, что делает, это он задирает какого-нибудь самого гигантского, мужика просто. Там я
1: всегда так.
0: Сюда иди!
1: Самый любимый друг.
0: Да, Рома Зверь примерно вот такой. То есть, в состоянии, веселья, да. Он начинает задирать. И причем, там не то, что сам здорово. Есть такие люди, которых вообще лучше, не знать, что такие люди вообще существуют. Он выбирает именно такого человека, начинает задавать. Знаешь, что я там... И вот это вот я пережил, я посидел.
1: А ты-то ответственный.
0: Вот тогда я посидел, возможно, тогда волосы у меня выпали. Ответственный я, конечно. Все обошлось, потому что, этот человек, не первый раз в клубе, он мой, он говорит: слушай, угомони своего друга. Он даже не знает, кто это.
1: А он не друг мне.
0: А я сказал: а это не друг мне, это вообще не знакомый.
1: Я вообще не знаю.
0: Видите, ребята, ответственность есть, есть такие люди, которые попадают. Вот Ромка Зверь, он не
1: именно такой.
0: Очень талантливый музыкант, все, по творчеству вообще нет, но хулиган, который еще и давай сюда, сейчас всех порву.
1: Оторваться.
0: А там дальше.
2: Такое хорошее. Попозже. Бодрый Краткоскоп.
0: Итак, товарищи, коротенько, сегодня для Овна выглядит приблизительно так. Это вы еще длины не стали. Отличный денек для себя, Овен, чтобы устроить небольшой праздник для близких, или даже, даже если ваша идея изначально покажется им странной, сегодня очень хороший день для того, чтобы сделать приятное для других людей, для близких.
3: Телец. Сохраняй спокойствие, Телец. Возможно, тебе придется оперативно исправлять чужие ошибки.
0: Ой, отлично.
2: Близнецы.
0: Необычное событие сегодня может изменить ваш взгляд даже на мир. Но не спешите делиться впечатлениями, дорогие близнецы.
3: Рак. Выбор сегодня может оказаться непростым, но ясность ситуации поможет принять тебе решение. Рак.
0: Ладно.
2: Лев.
0: Лев, сегодня не гонись за легкой прибылью. Есть риск ошибок, И, соответственно, эти ошибки и результат этих ошибок никак не оправдает выгоду, которую ты захочешь получить. Так что не рвись сегодня за легкой добычей.
2: Дело.
3: Сегодня ты сможешь легко влиять на окружающих, если заранее продумаешь свои действия, Дева.
0: Пожалуйста.
2: Весы.
0: Будьте готовы отстаивать свои позиции. Будут посягать. Даже если это потребует немало сил, готовы будьте отстаивать.
2: Скорпион.
3: Сегодня тебе, Скорпио, полезнее побыть независимо от других и не поддаваться лишним эмоциям.
0: Пожалуйста.
2: Стрелец.
0: Что касается тебя, дорогуша, Стрелец, можешь оказаться объектом активного романтического внимания со стороны. Осторожно.
2: Козерог.
3: Дай выход накопившейся энергии, Козерог. Желательно, направив ее в полезное русло.
0: Пожалуйста.
2: Водолей.
0: Сегодня, Водолей, уделяй внимание друзьям. Кому-то из них может понадобиться помощь твоя, но он просить сам не будет. Поэтому прояви инициативу, воздастся, Водолей.
2: Рыбы.
3: Рыбы, сегодня все обещает складываться заметно лучше, чем вчера.
0: Так, хорошо. Да. И этого достаточно.
2: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
4: Amore, amore, goodbye.
5: СВХ+.

0: Sienas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Мускулю пьетикс.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
4: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
6: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
8: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: работу не доехали, ребятушки. Сегодня день просекко. Да-да-да, сегодня день просекко того самого.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Отметить надо.
0: Но быстренько пробежимся, да, быстренько пробежимся. Значит, изначально просекко это топоним. Друзья, это маленькая итальянская деревня неподалеку от Триеста.
3: О,
0: значит,
3: как хорошо жить.
0: Называли просекко, делали просекко. Mm-hmm. Вот, у них был сорт винограда, назывался просекко. Вот, и давным-давно, для того, чтобы путаницы не было, значит, они решили так, шампанское, это, знаете, провинция Шампань, а у нас провинция и деревня просекко. Давайте так, и уберем от названия сорта, чтобы любой дурак мог называться просекко. Вот. Переименуем виноград. Вот, переименовали его в это самое...
3: В Глера.
0: Глера. Назовем Глера. Вот, это сорт винограда. А просекко будем называть вот как вот французы у себя шампанское, а у нас просекко, вот просекко. Ага, ага. Значит, шампанское остается лидером по денежной выручке, конечно, по всему миру. То есть стоимость шампанского, то сами понимаете. Вот. Но по объему продаж в штуках просекко давно уже опередило и ежегодно в мире подается 600 миллионов бутылок, что делает его самым популярным игристым вином на планете, ребятушки. Значит, естественно, ну, никто не знал и не было такого бума еще 15-20 лет назад. Ребята, всему, конечно же, значит, всему причины коктейль «Шприц Апероль».
3: Ой, тот
0: увы,
3: самый.
0: Увы и ах, друзья, внимание, внимание, внимание. И это действительно, потому что именно три части просекко, две части апероля, одна часть газированной воды, все. И как пошло-поехало. Естественно, по всему миру начали хопа-хопа, а потом уже, говорит, так отдельно просекко можем и так далее.
3: Тоже вкусно. И,
0: ну, как тебе сказать, кому как, понимаешь? Кому как. Вредно, конечно, но как и
3: но
0: все.
3: Но народу нравится. Так, вот.
0: Да, и, кстати, скажем, они же, они и также различаются. Есть, смотрите, значит, три вида просекко. Значит, спуманте – это сильные игристые, стойкие пузырьки, и это самое популярное на планете. Есть фризанте – это слабая, легкая шипучесть у нее, да, и есть транкило – тихая. Ну, про него даже можно не говорить, там 1% всего в мире.
3: Вообще то есть, без пузырьков.
0: Ну, то есть вот, но самое газированное, как бы оно, в принципе, и ходовое. Вот, всегда было только белое, вот, недавно мы еще появилась розе. Вот тоже.
3: Да, розовая.
0: Вот пока такая ситуация. Ну, так или иначе, давай сразу скажем, что злоупотребление алкоголем негативно влияет на ваше здоровье, а продажа алкоголя
3: и
0: несовершеннолетним лицам
3: строго запрещена.
0: За такое...

0: ПХ плюс.
1: По дороге на работу старенького Меладзе давайте спустим.

0: СВХ плюс.
1: В Латвии сегодня переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер. Воздух прогреется днем до 19-23 градусов. Венспилс лепой, Даугавпилс и Резекне. Сегодня днем до 20 градусов тепла. В Риге облачная с прояснениями погода без осадков. И днем плюс 22.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Совет по конкуренции сегодня сообщит о решении, принятом по делу Латвии с Валсмэжем. Премьер Андрис Кулберг сегодня посетит военный полигон Селия. На портале общественных инициатив «Мана Балтс» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Совет по конкуренции сегодня сообщит о решении, принятом по делу о заключении долгосрочного соглашения о лесозаготовке. Лесозаготовка с госкомпанией «Латвия с Валсмэжа» после 1 января 2020 года. Расследование этого дела началось в феврале 26-го. До этого Совет по конкуренции вел переписку с «Латвия с Валсмэжа» и Министерством земледелия, указывая на грубое нарушение законодательства. По мнению Совета, некоторые участники рынка в результате применения закона о контроле за древесиной получают неоправданные преимущества по сравнению с другими, поскольку обладают исключительным правом на долгосрочную закупку древесины и растущих деревьев у «Латвии с Валсмэжа» без участия в публичных аукционах. Совет по конкуренции провел расследование сделок «Латвии с Валсмэжа» с компаниями, имеющими действующие долгосрочные контракты на лесозаготовку. Среди них несколько компаний, входящих в группу ПАТА. С 20 по 24 год контрактным партнерам было продано более 2 миллионов кубометров круглого леса на сумму более 202 миллионов евро. Премьер Андрис Кулберг сегодня посетит военный полигон Селия. Развитие этого военного полигона является одним из важнейших проектов оборонной инфраструктуры Латвии. Он позволит расширить возможности подготовки национальных вооруженных сил и разместить бригадные подразделения союзников по НАТО. Общая стоимость создания полигона Селия составит 303 миллиона евро, включая военную базу стоимостью 228 миллионов. Полигон уже активно используется. На его территории проводятся тактические и инженерные учения, маневры бронетехники, облеты с воздуха и тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов. С июня 2025 года на территории тренировочного полигона также расположен центр испытаний беспилотников и средств противодействия им.

Сегодня в Министерстве благосостояния состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в индексации пенсии в этом году и тому, каким будет коэффициент индексации. В соответствии с законом о государственных пенсиях, индексация пенсии традиционно будет проведена с 1 октября этого года. На портале общественных инициатив «Манабалс» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. На данный момент собрано уже более 4300 подписей из необходимых 10 тысяч. В инициативе указано, что объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора, нет. Ежедневно многие педагоги, работники здравоохранения и соцухода ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно. Как сообщалось, депутаты Сейма в июне этого года в виде компенсации в целом получили без малого 22,5 тысячи евро. Сегодня в 17:30 на перекрестке улиц Ойер-Вацеша и стации Царникави состоится торжественная церемония открытия проложенной этим летом велодорожки Царникова-Рига и пункта мобильности Царникова. По окончанию церемонии состоится совместный велопробег до Кангала, где в 19 часов пройдет музыкальный пикник. Велодорожка длиной 11,5 километров проложена от границы Риги до железнодорожной станции Кангала вдоль железной дороги. Строительные работы почти за 4 миллиона евро, взятых из европейских фондов, выполнила компания «Тилтс». В преддверии 825-летия Риги сегодня в здании Рижской ратуши будет перенесена историческая скульптура богини правосудия Фемиды. До сих пор фасад ратуши был украшен копией скульптуры Фемиды. Оригинал 18 века бережно хранился в доме Черноголовых. Возвращение Фемиды в Рижскую ратушу – это символическое обновление исторической памяти, которое в юбилейный год Риги напоминает о способности города сохранять и беречь свои ценности, сообщает Рижская дума. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ Плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Ну, когда же мы уже будем билеты наши делить? Ну, финал у нас...
2: завтра.
1: Розыгрыша билета на Сплин мы будем делить завтра. Но у нас есть два комплекта билетов.
2: У нас есть две пары по два билета.
1: Две пары по два билета. Нам нужны пять финалистов. Сегодня мы найдем четвертого.
2: Все верно.
1: И, соответственно, в коде доступа в ближайшее время произойдет это... схватка. Маленький интеллектуальный турничок, где любой желающий может проверить свои знания и интуицию. Вполне себе. И, ответив на 4 вопроса абсолютно верно, соответственно, стать финалистом.
2: Да.
1: Так что мы уже все подготовили.
2: И завтра получить билеты на Сплин.
1: Ну, давайте. Я думаю, так, через 8 минут у нас старт. Официальный старт кода доступа дня сегодняшнего.
0: СВХ Плюс.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Elle 50% atlaide. Maksimā.
8: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Люди бодрые. Владимир Белл

0: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Итак, дамы и господа, собирайте народ, кто на спленов идет. У нас 5 сентября на Вондерсале эксперты породистой, высокохудожественной меланхолии и музыкальные философы Александр Васильев и группа Сплина.
2: Та самая музыка, та самая атмосфера и те самые эмоции.
1: Ребята, билеты Friday Ticket в продаже еще. Вот, а у нас в раздаче, естественно, Вондерсала 5 сентября. Save the day.
3: Первая цифра.
2: 1907 год. В этот день в Нью-Йорке было пущено первое такси.
1: Ребята, такси. Ну, давным-давно. Вот, это и издревле. Это целый клан. В таксистом стать это не просто. В городе, особенно Лондон, если мы говорим. Мы про лондонское такси будем сегодня задавать вопрос. Слушайте, кандидаты годами учили карту города, сдавали известный экзамен. Я не знаю, честно говоря, значит, сдают ли они...
2: До сих пор сдают.
1: До сих пор сдают. Да, несмотря на все уберы и прочие приложения. Для того, чтобы получить официальную лицензию настоящего лондонского кэбмена, значит, они сдают экзамен, который известный экзамен. Значит, заучить надо 25 тысяч улиц наизусть, 20 тысяч достопримечательностей. В общем, там, настоящая супер-мега-работа, ребята. Это докторская почти, да? По городу докторская.
2: Очень сложно.
1: Так вот, у этого экзамена есть знаменитое название. Вот. Как называют этот сложный тест на знание города в Лондоне.
2: Мощь.
1: Единица. Power — это единица.
2: Знание.
1: The knowledge — это двойка.
2: Единый шашечный экзамен.
1: Единый шашечный экзамен — это тройка.
3: Вторая цифра.
2: День вина Просека отмечаем мы сегодня.
1: Пожалуйста. Значит, вопрос. В какой стране производится классическое игристое вино Просека? Прошу.
2: Италия.
1: Единица.
2: Франция.
1: Двойка.
2: Испания.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, мастер саспенса, родился в этот день.
1: Друзья, а как называется один из самых знаменитых фильмов Хичкока?
2: Бабочки.
1: Единица.
2: Птицы.
1: Двойка.
2: Жуки.
1: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и в 1917 году в Латвии состоялись первые выборы в истории Латвии. Это были выборы в Рижскую Думу.
1: Рижская Дума. Слушайте, мы хотим спросить, на какой срок у нас избираются, созывы, да, сейма, давайте.
2: На 3 года.
1: Единичка.
2: На 4 года.
1: Это двойка.
2: На 5 лет.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс.
5: Все мы изначально чайники.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето. На плюсе. СВХ Плюс.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Итак, товарищи любопытствующие, давайте правильные ответы на код доступа выдадим прямо сейчас. И будет хорошо, и будет нам счастье, да? Будет. Внимание, внимание, внимание. Первый вопрос был по кэбменам. Это лондонские таксисты, да, которые уже с незапамятных времен...
2: Давным-давно.
1: Значит, для того, чтобы получить лицензию на, как бы, на кэбмена, да, то есть стать кэбменом, вот, тебе нужно было пройти адский экзамен. Так было всегда.
2: Жутчайший.
1: Значит,
2: и до сих пор
1: наизусть ты должен знать нахождение 25 тысяч улиц, 20 тысяч достопримечательностей примерно. Ну, в общем, швах. И, естественно, у этого, как бы, экзамена есть отдельное название, которое, ну, вот оно каноническое. Оно называется The Knowledge, то есть это знание.
2: Знание.
1: Вот. Мощь, это тоже, конечно, наше удивление. Вот. Естественно, а Лондон, это, ну, как бы, это очень большой город, на самом деле. Представляете, 25 тысяч улиц, да. Вот. Но кто взял единый шашечный экзамен?
2: Это счастье вам, здоровья, счастье, всего самого лучшего.
1: Успехов и благополучия, да. Конечно же. Внимание, знание — это циферка 2. Значит, в какой стране производится классическое игристое вино Просекко?
2: Конечно, Италия.
1: Сегодня Италия, да-да-да, правит бал, сегодня день Просекко. Вот так дальше. Как называется один из самых знаменитых фильмов Альфреда Хичкока? Здесь ошибки.
2: Птицы.
1: Ошибки почти не было. Вот, птицы, естественно. Ну, а вот здесь как раз-таки мнения разделились. На какой срок избирается созыв Сейма, ребята. Оказывается, на 4 года.
2: На 4 года,
1: да. На 4 года, да-да-да. Не на 5 лет, как
2: на
1: многие. Ну, 5 красиво.
2: Нет, у нас на 4.
1: На 4 года. Так что, код доступа сегодня у нас 2-1-2-2, дорогие друзья.
2: 2-1-2-2.
1: Другие варианты, кстати, ну, принять не могу. Не могу, как правильные. Нет.
0: СВХ+.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 9:33.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: Мы топчем песок босиком, опа, смотри, как мы чилим.
5: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: К одному и тому же событию мы относимся по-разному. Ну, вот та же самая теория относительности. Вот, протяженность минуты напрямую зависит от того, с какой стороны двери в туалет ты находишься. Ладно. Это теория относительности. Да, все зависит от этого.
3: Значит, это я Эйнштейн придумал.
2: Рассказываю. Это на себе мы испытывали, причем не раз, понимаете? Значит, вот одна и та же ситуация. Представь себе приобретение квартиры.
3: Так.
2: Значит,
3: важное событие.
2: Приобретение квартиры не для себя, а для бизнеса, но под съем.
3: Угу.
2: И тут ты покупатель, покупаешь квартиру, и тебе говорят, единственное, что там живет человек. Ну, то есть, есть съемщик.
3: Ой.
2: Это очень хорошо.
3: А, если... Все, я понял, да.
2: Это вот, слушайте, это хорошо, внимательно. Да. Это очень важно. Да. Значит, смотрите, да, ты покупаешь для того, чтобы сдавать, а у тебя уже есть и желез в ней. Ну, класс.
3: Тогда это удобно и выгодно.
2: Ну, класс, хорошо, да.
3: Не надо никого искать.
2: И вот
3: даже
2: в этой ситуации ты просто говоришь спасибо, боженька, и как бы и покупаешь квартиру уже, и продолжается у человека. Человек не дергается, и ты не дергаешься. Ну, то есть, win-win. А теперь, внимание, Кирилл прислал, значит, та самая квартира, в которой я уже 6 лет, я ее снимаю. 6
3: так.
2: лет. Уже второй раз продается вместе со мной.
3: Странное чувство.
2: Это крепостное право в каком отменили? 1861, если я не ошибаюсь.
3: Ага.
2: Ну, по крайней мере, проверь, пожалуйста, на всякий случай, потому что это игры разума вполне себе. Но, тем не менее, вот это ощущение, когда вместе с тобой продают квартиру. Я считаю, что это как
3: и
2: бы...
3: И ты выигрываешь автомобиль.
2: Не знаю, какой год.
3: 1861.
2: Бинго. А как же... Вот это я запомнил. А как же звали моего преподавателя по истории? Вот это я не запомнил. Так, Кирилл, ну, я тебе могу сказать так. Слушай, не относись к этому так, пожалуйста, но по ощущениям. Я понимаю, ну, тут ничего никак не повлияет на нашу тему. Я тебе просто рассказывал историю с другой стороны, когда вот кто-то счастливый, и он же подздает. Тебе же никто не гонит.
3: Не гонит.
2: Правильно? Вот все то же самое. Тебе какая разница, на чьи счеты?
3: Живи просто,
2: деньги,
3: и все.
2: Деньги, это самое. Но говорит, ну, осадочек-то все равно, как бы, ну, это
3: но
2: самое.
3: Неприятно.
2: Немножко.
3: Да.
2: Вот мы знаем, что этот осадочек неприятный. Ладно, Кирюшка.
3: Ничего. Звездными ночами
0: полны оптимали. СВХ+.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Усталость – это не норма. Проверься. В центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте с запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код центральной лаборатория 0100-68302.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra. Visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv. Для уютного начала нового учебного года.
5: Летос ко скалли несака яуне узнемеи.
6: Ирвертс помединат.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
10: Большие города.
11: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Village Service.
12: Твое утро.
13: Утро.
12: Твое настроение.
11: Люди бодрые.

0: СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Так. Никочка, несколько сообщений просто по поводу того, что как бы, про крепостных. Это когда ты квартиросъемщик и квартиру продают вместе с тобой новому хозяину. У тебя, соответственно, появляется новый барин, новый хозяин. Ника пишет, у моего нового арендодателя автоматическое напоминание стоит. Значит, приходит мне по WhatsApp, не забудьте срок оплаты завтра. А у меня,
3: хитро.
2: А у меня стоит автомат-платеж. Мы договорились, что 15-го перечисляю. И мне удобно, ему удобно. Как бы. И никакого прецедента задержки не было. У него просто стоит вот автоматически. Вот сказать,
3: так, на всякий случай.
2: Сказать мне как-то неудобно. Его же квартира, его правила. Нет, ну на самом деле, Ник, ну ты можешь как бы намекнуть, сказать, ребята, можно вот без этого сообщения только по одной простой причине у меня стоит автоматическая оплата. Он же не знает, что у тебя стоит автоматическая оплата. Возможно, у него квартира не одна, и там как бы, ну, на всякий случай напоминает. Я думаю, что в твоем случае, тем более, что никаких прецедентов задержки с твоей стороны не было, ты можешь спокойно человеку намекнуть. Ну, как бы сказать,
3: да, что ребят, не надо. Да,
2: есть предложение, давайте как бы я оставляю вот, автоматическую оплату в 15-го, а вы снимаете задание вот там какого-то этого самого, чтобы вот.
3: мне.
2: Да, вин-вин. Вот. Димка пишет, старый барин был лучше. А этот каждые 3 месяца приходит с обыском. На проверку. Но я так понимаю, что ты подписывал документы, наверняка там указано, да, что раз в сезон он заходит.
3: Там все прописано.
2: Я думаю, что так. Ну, он профи, да, квартира у него, скорее всего, не одна. Поблажек ни для кого нету. Никакого, тут 100% ничего личного, просто недобросовестных. Вот квартира съемщиков, их просто дофига. В хлев реально любую квартиру могут превратить, особенно вот со временем. Да? Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, постепенно. Ведь есть такие процессы, которые, ну, просто, они необратимы. И если их запускать, ну, например, просто взять ванную. То есть, вот это все, налеты, значит, которые там образуются, кальки, там, вот это, кальций, там, вот это вот все.
3: И потом выглядит жутко.
2: Нет, потом ты даже отремонтировать и отмыть это не можешь, тебе нужна замена. Ой-ой-ой. Вот этого всего, понимаешь? И это, ну, со временем, это, ну, как бы, это действительно, как бы, так что, ну...
3: Проверять стоит.
2: И вот, тут уже, как говорится, да, просто есть люди, которые арендодатели, они как бы, ну, они доверяют людям. Ну, вот, тебе доверяют, и тогда, как показывает правило, значит, им попадаешься не ты, а те недобросовестные, которые потом, ну, как бы, их учат и наказывают, и так далее. Поэтому здесь, ну, ничего личного. 100% это не про тебя, это про общую, как бы, схему, по которой работает, ну, человек, у которого несколько квартир, и который не хочет влететь. Так что, ну, здесь с этим ничего не поделаешь. С этим правило есть. Правила, документы подписывали.
3: Там все прописано, все
2: очень
3: написано.
2: Нравится этот старый барин был лучше. За это прям круто.
0: СВХ плюс.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: Еще один коммент по поводу, а мой арендодатель, когда ему отправляю, что, мол, все оплатила, да, там свет, квартиру, все, все оплатила.
4: Он
3: в ответ отсылает всегда одно и то же слово. Супер! Ну, это всегда поднимает настроение, на самом деле. Это хорошо, это восхитительно. Коммуникация.
4: Когда человек доволен, это хорошо.
3: Казалось бы, ну, это твой,
4: барин доволен.
3: Ты подписалась, твоя обязанность заплатить, как бы, и ты платишь, ну, и как бы окей, как и должно, но он тебе эго поднимает.
4: Да, парень радуется.
3: Да, молодец. И мы со своей стороны, молодец, что нам написала. Видишь,
4: да.
3: Опять же. Значит, ребятушки, в этот день произошло.
4: Что?
3: Значит, в этот день Маркони,
4: так.
3: Помните тот самый?
4: Тот самый.
3: В городе Рим провел первое испытание коротковолнового радио.
4: Ух ты.
3: Правильно говорить, коротковолновую.
4: Ну ладно.
3: Микроволновая печь.
4: Вот. Вот это уже что-то более знакомое.
3: Коротковолновая, да? Значит, смотрите, тема такая. До этого было понятно. Есть длинные волны. Мы сейчас вещаем на УКВ, ультракоротких волнах. Значит, до этого считалось, что это ультракоротких волны вообще абсолютно бесполезны для дальней связи какой-то. Так вот, 13 августа 1932 он доказал, что ультракороткие способны передавать чистый звук на дальние расстояния. Внимание теперь, откуда ноги растут? Не просто так, давайте я вот так докажу. Главным заказчиком испытаний был Папа Римский Пий XI.
4: Ой,
3: внимание,
4: тут
3: да,
4: подвести нельзя.
3: Ватиканчику требовалось защищенное. Ну, тогда это было защищенное, конечно. Ага. И бесперебойная связь между официальной резиденцией в Ватикане и летней папской резиденцией, но на даче, короче. На расстоянии 35 километров. Значит, которая бы не зависела от наземных проводных линий.
4: Мало ли что.
3: К которым можно подключиться.
4: Чик-чик.
3: В общем, короче, для папы Пия 11 Маркони установил портативную микроволновую станцию прямо в папский автомобиль. Вот. И это позволило понтифику поддерживать связь с Ватиканом прямо во время поездок. Он восхитился. Историки радио, кстати, часто называют именно это устройство дедушкой современного мобильного телефона.
4: Ну, так и есть.
3: Ну, потому что, да, у тебя есть два передатчика и два приемника. Mm-hmm. Потому что, ну, ты слышишь, через приемник ты слышишь звук, который тебе приходит, а через передатчик ты можешь передать то, что как бы это самое. Так же, вот, точно так же и мы сейчас. Мы здесь, вы там, вы принимаете. Если бы у вас был передатчик и приемник, мы бы еще и вас слышали, конечно.
4: Я представляю, как это было бы. Это было бы страшно.
3: Между прочим, Папа Пий 11 был настолько восхищен качеством звука и надежностью радиолиния без проводов, что объявил Маркони главным физиком Святого Престола и лично наградил его Ватиканским орденом.
4: Ой, как круто!
3: Круто, конечно! Признание!
5: Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ плюс.
5: Ничего ли?

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Риге синоптики прогнозируют в основном солнечную погоду без осадков и до 22 градусов тепла. В целом по Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, умеренный западный ветер и 19-23 градуса тепла.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Риге не нужно открывать еще одну больницу, необходимо создать дополнительные койки в уже существующих, заявление министра здравоохранения. В 122 ДТП, произошедших накануне на дорогах страны, пострадали 9 человек. В Литве на границе с Калининградской областью России и Белоруссией выкопают рвы. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Риге не нужно открывать еще одну больницу, но необходимо создать дополнительные койки в существующих небольших больницах, чтобы снизить нагрузку на университетские. Об этом заявил министр здравоохранения Хасам Абумери, отвечая на вопрос журналистов в телепередаче «Рита Панорама» о том, почему у приемного отделения больницы Страдания периодически образуются очереди из машин скорой помощи. На вопрос о том, нужна ли Риге еще одна больница, министр ответил отрицательно, обратив внимание на то, что в этом случае вновь обострится нехватка специалистов. «Мы готовы обратиться в Национальную службу здравоохранения и государству с просьбой профинансировать дополнительные койки, поскольку мы платим университетским больницам за койку больше, чем местной больнице», сказал Абумери. В результате, например, жители Риги могли бы восстанавливаться в местных небольших больницах после операции, проведенной в университетской больнице. В 122 ДТП, произошедших в течение минувших суток на дорогах страны, пострадали 9 человек. Оформлено 454 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 200 за превышение скорости. Начато 5 уголовных процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в Риге из городского канала было извлечено тело погибшего. Об этом сообщили журналистам в Государственной пожарно-спасательной службе. Тело погибшего передано госполиции, которая выяснит точные обстоятельства наступления смерти. За последние 24 часа ГПСС получило в общей сложности 48 вызовов. 13 из них касались тушения пожаров, 26 спасательных операций, еще 9 вызовов были ложными. Госпогранохрана накануне предотвратила попытки 66 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Всего в этом году от незаконного пересечения госграницы были удержаны уже почти 9700 человек. До конца года на латвийско-белорусской границе, согласно решению правительства, действует чрезвычайный режим. А до конца августа в приграничье проводится операция «Вилкатес» – «Оборотень».

0: ограничению нелегальной миграции. В Литве на границе с Калининградской областью России и Белоруссией выкопают рвы. Такое решение приняло правительство страны по предложению Министерства обороны. Из заявления правительства следует, что ширина рвов в среднем составит 20 метров, однако на отдельных участках, на которые укажет командование армии Литвы, до 150. Страна собирается потратить на создание таких оборонительных линий около 50 миллионов евро. Ожидается, что рвы на границе с Россией и Белоруссией будут готовы к 2028 году. В Московском областном суде рассматривается резонансное дело в отношении участников международного наркосиндиката, организовавшего подпольное производство метадона в деревне Хвостово Дмитровского округа. Как сообщают местные СМИ, центральной фигурой процесса стала 54-летняя гражданка Латвии Эмма Духова. До переезда в Россию она вела кулинарный блог с рецептами балтийской и русской кухни. Общий объем произведенного синдикатом метадона превысил 38 килограммов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Ну что, в принципе, по большому счету, ребятушки, во-первых, бодренькое утрица, шоу «Люди бодрые» и наш четверг, 13 августа. Сегодня Катя написала, лишь бы не пятница. Да, да, Трескайда Декафоп, да, человек, который сюда как раз-таки приходит всегда для того, чтобы бояться числа 13 на эту грешную землю. Друзья, прямо сейчас мы запускаем как раз-таки выбор одного из, внимание, 44 ровно победителей дня сегодняшнего. Те, кто взошли на пьедестал нашего кода доступа, прислав абсолютно точную комбинацию из 4 цифр, и одного из вас
1: мы прямо сейчас выберем.
0: Продвинем в наш завтрашний финал. Завтра разыгрывается 2 комплекта на сплинов, ребята.
1: О,
0: два комплекта.
1: 2 пары по 2 билета.
0: Две пары по 2.
1: Сегодня пусть будет 13-й.
0: О!
1: Сверху.
0: Сверху.
1: И от WhatsApp.
0: От WhatsApp. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь уже WhatsApp. 12 и 13. Алешка. Алешка. Алешка наш Че. Как тебе? Алешка Че Гевара. 88-68 финал твоего телефонного номера. Мы поздравляем и автоматически продвигаем тебя на пьедестал завтрашних наших финалистов. Молодец!

0: Komercijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gentaromebeles.lv для уютного начала нового учебного года.
4: Мега-шоу. Люди бодрые.
5: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.

0: Гарантии бодрые на СВХ плюс.
1: Прямо две подарочные карты на 50 евро от парка активного отдыха «Гипнарупита». Уже завтра разыграем в прямом эфире, дамы и господа.
2: Пока нам нужен четвертый финалист.
1: Четвертый финалист. Прямо сейчас уже готовим нашу клевету на Левитана. Кое-что нам в ним, вам вы услышите, расшифруете и пришлете нам в нормальном виде на WhatsApp-чик. Готовимся. 2,5 минуты.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: скорого.
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
3: Ребятушки, итак, Клеветана Левитана, и мы уже всецело находимся на ее территории. Кое-что для вас уже заготовили. Здесь проверка вашего слуха.
4: Да, ну а пока вместе с нами парк активного отдыха Йип Марупита.
3: А пока идет солнце, ребята, пока идет лето, мы вам настоятельно рекомендуем место для отдыха, праздников, приятного времяпрепровождения. Вместе здесь все. И прокат суп-досок, и пляж, естественно, и не один. Площадка для пляжного волейбола. Обособлен настоящая банечка есть, уютные домики и, конечно же, оборудовано пространство для празднования дня рождения, встреч с друзьями, корпоративных праздников и так далее, друзья.
4: А вот сейчас, внимание, твой собакин тоже будет здесь желанным гостем. Для пёселей есть собственный пляж.
3: Отлично, отдыхай, празднуй и наслаждайся временем, проведенным на природе с близкими людьми.
4: В Йип Марупита невозможно заехать всего на пару часов.
3: Подарочная карта на 50 евро в количестве двух штук от парка активного отдыха Йип Марупита у нас в раздаче, и нам нужен четвертый финалист. Причем срочно это будем делать прямо сейчас, не отходя с этого места. Итак, внимание, сейчас вы превращаетесь в сгусток вниманица. Да? Мы сейчас вам дважды, повторяю, дважды повторим одно и то же задание. И после чего вы, ваша задача услышать, что мы там намычали, и
4: расшифровать
3: и переделать, пожалуйста, не в голосовое сообщение, а в...
4: Ручками.
3: В текстовое. Просто пришлите на WhatsApp нам текстовое, что вы услышали. Ну и потом сравним, кто что, и да, потом выберем.
4: 25-45-25-25.
3: На всякий случай запишите наш уже WhatsApp. 25-45-25-25. Все, радио СВХ плюс. Да. Погнали. Тишина в библиотеке. Спасибо большое. Гнали.
5: Повесь меня.
3: Нет. Сначала.
5: Повесь меня на село. Собака спасатель не самый лучший компаньон для купания. Повесьте мне на слово, собака-спасатель не самый лучший компаньон для купания.
3: Успели? Смогли? Удачи!
2: Люди бодрые! Владимир Белл.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
1: Да. Слушайте, сегодня Международный день сарафана. Начал изучать ситуацию. Что с сарафаном?
2: И что там?
1: Сарафан это очень удобно. Меня всегда...
2: По опыту?
1: Всплывает... Всплывает история, которую рассказала про, наша радиослушательница от себя, по поводу сарафана, как это легко и непринужденно. И в конце добавила, что ее никто не понимает. И порицают, потому что она ходит вот так вот, там все дышит. И добавил, мальчик там Эдик, 44 года, 97 килограммов. Да? У меня всегда... Я ему сразу же дорисовал бороду такой, и в сарафане такой. Потому что он ощущает легкость его. Это было рассчитано на троллинг в конце, естественно. Тот самый момент, когда ты читаешь текст, а потом тебя просто разворачивают. Я обожаю такие штуки. Я начал проверять. До 17 века вообще сарафан — это исключительно мужская была одежда. До 17 века просто даже не подходили.
3: Ты выбираешь только безумие. Ола, Бонита, так хочется сиять.
1: Вот интересно, на бретелечках были? там на самом деле были рукава. Я так понимаю, что это вот с рукавами, это вот то, что сейчас там саудиты, например, они носят до сих пор. И я понимаю, когда у тебя плюс 60, а у тебя все дышит.

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Еще не готов я дать это отделить зерна от плевел, дамы и господа, по части клеветы на Левитана, потому что сообщения еще доходят. Смешная третья опция, когда все вместе в одну трубу закидывать начинают. Разом. Причем разом, да? У кого-то там подлиннее этот, задержка, у кого-то у кого-то путь просто занимает дольше времени. Вот, поэтому, тем не менее, для того, чтобы отреагировать, я должен сказать сейчас, во-первых, так, правильный ответ на сегодняшний звучал примерно так. Вернее, не примерно, а дословно так. Поверьте мне на слово. Собака-спасатель не самый лучший компаньон для купания. Звучало так.
3: Поверьте мне на слово. Собака-спасатель не самый лучший компаньон для купания.
2: Это факт.
4: Это правда.
2: И тут Алиса спрашивает, слушайте, она написала правильный ответ, потом говорю, слушайте, а почему? Это же спасатель, собака. Думаю, подружка наша, у тебя не было опыта купания с собакой вообще, в целом.
4: А ты попробуй.
2: Нет, я тебе могу сказать, лучше не надо.
4: Лучше не надо.
2: Значит, что такое, допустим, особенно с большой собакой? С маленькой все в порядке, ты ее ручкой на вытянутой руке от себя можешь подальше отодать. С большой собакой это просто не получится. У него длинные лапы зачастую даже длиннее, чем твоя рука. Такое бывает. Да? И она этими лапами, которые у нее с когтями, между прочим.
4: Остренькие.
2: И на лапах у некоторых пород, например, как у меня был лабрадор, у нее еще и перепонки. Да?
4: Ой.
2: То есть то есть у нее реально ласта.
4: Прям
2: на руках ласта. И естественно, она с распростертыми когтями она начинает лупить по воде. Да,
4: Плывем.
2: Все, держится на воде идеально. Скорость просто восхитительная. Сейчас историю расскажу. Но, тем не менее, эти лапы длиннющие, которые они, я не знаю, это как Росомаха. В фильме Марвела, если вы понимаете, о чем я речь, она тебе пытается сделать харакири. Причем все это делает от души. У нее начинается паника, что ты что делаешь? Ты тонешь, тебя надо спасать обязательно.
4: Срочно.
2: Все, и для этого нужно подплыть как можно ближе.
4: И спасти тебя.
2: И ты в панике. Поэтому, вчера еще как-то, а зачем отдельный пляж для собак? Включая и это, потому что одно дело я, подготовленный владелец лабрадора, который понимает, если я залезу в воду и собака ко мне поплыла, там самое главное, ее просто, не до обнимашек, ты ее просто отталкиваешь дальше и валишь с воды к чертям собачьим. И это как раз-таки триггерит очень сильно, особенно пород, которые заточены под спасение. Лабрадор в том числе, круче всех, конечно же, собака-водолаз. Ньюфаундленд, черный лохмач, огромный такой, такой медведь. Они были, самыми, признанными. Почему? Большая масса, плюс ко всему еще, любит воду, умеет плавать, причем плавает очень хорошо. У него, так же, как у лабрадора,
4: есть ласты.
2: Есть перепонки то есть у него забор воды там прямо очень хорошо. Плюс ко всему еще, на него вешаю специальный такой, назовем это, шлейку, то есть на спину,
4: так.
2: С ручкой, и, соответственно, этого вполне хватает для того, чтобы паники избежать. Угу. Он доплывет до тебя, ты схватишься за ручку, он поплывешь сразу же обратно. И этого вполне достаточно, потому что, внимание, от спасателя просто тема. Даже двухлитровая надутая бутылка воды, кинутая человеку, который тонет, он за нее ухватится и успокоится. То есть этого вполне достаточно будет, чтобы вывести их из...
4: Чтобы
2: спасти человека. Уже не говоря уже о ньюфаундлендах. И тут тема такая, что лабрадор, ретривер, у них одно происхождение, что ньюфаундленд, что лабрадор, ретривер, тот самый лабрадор. Да и просто золотистый ретривер. Это все одна банда. Это все одна банда животных, которые безумно любят воду, плавают просто восхитительно. Причем так получилось. Я рассказывал эту историю когда-то давным-давно. У меня был лабрадор, и мы как-то начали заниматься всеми видами развлечений. И на охотничью, тренировки ходили. И как-то нас пригласили тоже попробовать свои силы. Мы молоденькие, без мест, но на тренировку посмотреть, готовят спасатели. Вернее, соревнования по спасению. Посмотреть, собачке понравилось, и так далее. Потому что там же каждое участие, оно, как бы ты платишь взнос, естественно, для организаторов это хорошо. Ну вот, короче, и в определенный момент там были сначала только ньюфаундленды, то есть черные водолазы. В определенный момент решили, ну, как бы увеличить объемы продаж участия.
4: Лабрадоров и, тоже возьмем.
2: И запустили лабрадоров. Угу. И вот здесь произошел смешной, как бы смешной казус. Дело все в том, что лабрадор, ну, по своей, вообще, по своим свойствам, первое, он более холерик. Второе, он безумно любит, ну, как бы, все энергичное и очень любит воду. Значит, а что касается Ньюфаундленда, изначально исконного спасателя, он любит воду, он отлично плавает, но дело все в том, что у него скорости такой нету, как у лабрадора. У него мех там, представляешь себе, такую вот...
4: Он большой.
2: А лабрадор, у него он гладкошерстный, и, соответственно, скольжение у него лучше.
5: Он полетел!
2: Плюс ко всему еще он холерик. Все-таки собака Ньюфаундленд, она размеренная собака, спокойная, рассудительная такая. Ну, вот братан, дружбан такой, понимаешь, с которым можно посидеть и поговорить. Вот. Лабрадором тоже можно посидеть и поговорить, но он будет терпеть. Задавай вопрос, когда ты меня покормишь, и давай играть. Вот это вот.
4: Это все, что его интересует.
2: Короче, и вот произошел парадокс. Ты приглашаешь друзей для того, чтобы они тоже принимали участие. Ну, в своих соревнованиях.
4: Угу.
2: И становишься сразу на 10-е место, потому что 10 предыдущих, ну, как бы, 10 друзей, которых ты пригласил, они быстрее тебя просто плывут. Все. Понимаешь? И вот такое. Я представляю, ну, как бы, ну, расстройство непосредственно организаторов, у которых они же все владельцы, заводчики Ньюфаундленда, потому что это исконное, все знают.
4: Они
2: это классика. Это классика, это профессионалы. И тут, блин, понимаешь, сам пригласил, блин, самозванцев, которые... И у тебя теперь нету никаких шансов победить в соревнованиях, понимаешь?
4: Это переиграли так, тебя.
2: Это обломка, вот это вот то же самое испытывали... Хотя нет, наверное, нет. Ну, это же самое, когда вот в бокс приходит, это в женский бокс приходит соревноваться мужик переделанный, понимаешь? Ну, как бы, ну, какой это? Там тестостерон, там все, ну, как бы, там вообще заточка другая. Поэтому, как бы, да. И еще разочек возвращаясь, как это самое, для собак нужно отдельное место для купания. Одно дело хозяин, как это который знает, что сейчас его поцарапают. Другое дело, случайно собачка начнет спасать другого человека. Ну, не подготовлен.
4: Который не хочет, чтобы его спасали.
2: Да, и сам ты не хочешь. Но это твой крест, это твоя собака, ты должен... Вот. Поэтому отдельный пляж для купания это прям must have, конечно. Для купания собак. Или с собаками.
0: СВХ+.

0: август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
2: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
4: Металлолом стал мец, давай. Много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.

0: с аудиокассеты. Кому не хочется.
1: И батарейки в магнитофоне заканчиваются, и ты как бы где-то там их пытаешься найти.
2: СВХ.
1: О, эти электрички эти, юрмальские, или в основном мы в Эцике ездили. В то направление, оно, не знаю, ближе, наверное, по времени. Вот такое школьно-студенческое. Вот, и обязательно в магнитофон. Ну, там, то Цой там в магнитофоне, то Depeche Mode, там какой-то альбом, ну, и так далее. Но батарейки заканчивались всегда. Вот, их нужно было, их очень-очень
0: сильно. Самый нужный момент.
1: Слушайте, ну что, у нас мерещится две подарочные карты по 50 евро. Будем отдавать в разные руки, между прочим. Ну, это завтра. Значит, сегодня четвертого финалиста ищем. Парк активного отдыха и Марупита. Совсем вот этого, значит, совсем подготовленной территории для всего, ну, всех видов отдыха на природе.
0: Это все там.
1: Удобно, конечно, хорошо. Ну и сегодня задачу напоминаем. Вам сегодня звучало так. Пойми и услышь. Поверьте мне на слово, собака-спасатель не самый лучший компаньон для купания. Вот. Самое лучшее сообщение, которое было прислано, это я чувствую от знатока в каждой букве вот эту вот боль, которую человек испытал. Воистину, Боже, собака-спасатель не самый лучший компаньон для купания. Воистину, Боже. Ну, нам нужно было четкое, строгое соответствие. Итак, сегодня больше 60 человек прислали, и я просто поражаюсь.
0: Ушастики.
1: Ушастики. И молодцы. Вот, это вам поможет в жизни и в личной тоже.
0: Да.
1: Вполне возможно, потому что ты меня не слушаешь вот этого. А вот сейчас все слышу.
0: Сейчас все услышал. Да. Сегодня будет давай четвертого снизу.
1: Давайте попробуем. Давай. 1, 2, 3, 4. Тут несложно было посчитать. Внимание, нужно профайл открыть.
0: Потому что это,
1: ну, девичье лицо и телефон. Елена. Записано.
0: Елена.
1: А, кстати, плюс 370. Это литовский номер. Ну, WhatsApp, возможно, зарегистрирован на литовский номер. Елена, красуля, мы тебя поздравляем. Ты становишься нашей четвертой финалисткой. Вот, и завтра уже твое участие там не пригодится. В любом случае, если побеждаешь, то тебе пришлем две подарочные карты от Епмарупита. Вот,
0: на 60 евро.
1: Да-да-да. Там завтра уже будет как бы жеребьевка. Вот, ну, мы называем эту игру в кукушонка. Так что,
0: давай завтра.
1: Мы поздравляем. Сегодня пер судьбы себя выбрал из всех других, как бы, ты же сама понимаешь, всех других недостойных выбрал единственного достойного человека. Это ты, Елена!
2: СВХ+.

0: багернул магнитофончик с батареечками. У меня батарейки потекли. Сережа.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Портативная система. Ну, значит, я могу сказать так, что чувствуется, внутри у меня личинка деда уже просыпаться начинает. Я, так сказать, не очень хорошо отношусь к молодежи с колонками. С блутусовыми, да?
3: Со Spotify, да.
0: Ну, мне как-то это самое. Ну, возможно, где-то там на корке, да, подсознательно, где-то там в мозжечке у меня сидит, что что-то, ну, это, вам-то хорошо, вот вы эту блутус-колоночку-то в розеточку воткнули, подзарядили, и она не тяжелая, а пердолит так, что мама не
3: Горюй, да.
0: Понимаешь, да? То есть сейчас уже какие децибелы выдают отдельно взятый аппарат. Вот, а ты попробуй потаскай вот то, что дед таскал. Образно выражаясь. И тут Андрюша пишет. Короче, вот тебе, Володя, хочется Цоя в магнитофоне. А я вот 2 месяца назад купил себе на eBay-шке магнитофон весна 205.1. Я сразу же вбиваю, я, ну, понятия не имею.
3: Это что за аппарат?
0: Нет, ну, у меня такой, ну, как бы, у меня такого не было, у меня уже, как бы, я чуть помоложе, судя по всему, и у меня уже там всякие, не знаю, панасоники появились какие-то, ну, такие, ну, или там, ну, уже, как бы, появилась техника, она только-только-только начала появляться, и, естественно, ну, чтобы тебя отоварили и забрали, ну, а там много всего, там, какие-то, я уже даже вспомнить не могу, и хитачи были какие-то и так далее, но весна 201, я с ней не сталкивался, портативный магнитофон, да, но тут сейчас есть же группа весна 305, Я, кстати, не сразу догнал, что такое,
3: ну, кстати,
0: название группы «Весна 305». Ну, как бы, это про магнитофон, но это другая уже модель, более поздняя «Весна 305». А это... Слушай, а какие там батарейки? Ну, вообще, вот эта «Весна» именно... как это? «Весна 205», она прям такая каноническая. Такая, я помню такой магнитофон, ну, как бы... Ну, мы уже к нему не стремились. Мы стремились уже больше, ну, к более продвинутым моделям. Вот и так далее. Какие там батарейки и сколько их там? Наверное, большие. Круглые, большие такие батареи. Вот. Ах,
3: да, Type-C не было.
0: А кассету у тебя есть, дружок? Че есть? Че послушать есть?
3: Я думаю, что если есть магнитофон, есть и кассеты.
0: Если есть магнитофон и кассеты, если есть магнитофон и кассеты, и есть музыка на них, то тогда, значит, включай и слушай. Все, значит, смотрите, прямо сейчас вот этому сбору, значит, я не знаю, каким образом они так сделали, но...
3: Грибов?
0: Настоящий, почти. Сбор грибов и сбор айтишников в одном месте, суть одно и то же, по большому счету.
3: Кстати, да.
0: Любой айтишник тебе быстренько, значит, докажет, что все, гриб, вот. И на Курехина еще сошлется, когда-то давным-давно. Значит, такого сбора айтишников, они, возможно, работают в разных организациях. Хотя...
3: Или, ну, нет.
0: Вряд ли саботаж. Я не знаю, надо было немножко поподробнее, ребята. Айтишнику рознь, вот, я не знаю, фронт-энд, ты там, тестировщики, так, бэк-программеры, не знаю, кто. Короче, говорит, собрались сегодня и до воскресенья будут жарить, будут ловить рыбу, будут парить себя в баньке. Вот это будет все, вот это они делать. И, говорит, нам нужен трек, какой-то лейтмотив. Слушай, у нас есть для тебя и твоей компании, значит, «Биполярная рапсодия». Обожаю этот проект, вот. Этот трек конкретно еще ни разу не играли, сейчас за премьерим, он называется Night Code.
3: Специально для тебя.
0: Ночная кодировка, что ли, ночное программирование. Все, Night Code. Или ночной код. Там, не знаю. Ну, я думаю, что это про то, что вот как раз... Смотри, да? В плавочках я на берегу водоема. Там снасти, банька топится.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Все подписки хорошо, сделай что-то от души. Все.
3: Именно так.
2: Так, ну что, прощаться надо. Надо прощаться. Надо прощаться, дорогие друзья.
3: Сейчас нас будут выгонять уже отсюда.
2: Сейчас придут женщины, вот, и наступит настоящий матриархат на радио СВХ плюс.
3: Именно так.
2: Сегодня у нас прекрасный день. Я обожаю четверг, особенно объявлять о том, что, ребята, завтра пятница.
3: Уже завтра.
2: Конечно, а еще что люблю? Люблю напомнить. Давайте, может быть, сутулые, давайте плечики вот прямо сейчас. Все вот просто превентивно.
3: Так, распрямим
2: плечи вот так вот, потянем. Ох, очень хорошо, чтобы кровушка пошла, все, улыбочка, да, натянулась. Ну и закончить вам сегодня рабочую свою вахту и что-нибудь придумать такое интересненькое, чтобы, ну, как бы повеселиться, порезвиться, вот, получить от этого удовольствие. Это и будет еще один день нашего с вами проведенного лета. А пока только 13 августа, ребята. Да. Александр Буслаев.
3: Владимир Вэлл.
2: Это шоу «Люди бодрые». Любим, ценим, обнимаем.
3: Чао.
2: Пока.

0: В Латвии сегодня переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди. Дует умеренный западный ветер. Днем воздух прогреется до 19-23 градусов. Венспилс, Лиепая, Даугавпилс и Резекне на сегодня днем до 20 градусов. Тепла в Риге без осадков и до 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Совет по конкуренции наложил штраф в размере 7 миллионов 860 тысяч евро на госкомпанию «Латвис Валс Меже». На портале общественных инициатив «Мана Балс ЛВ» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. В 122 ДТП, произошедших накануне на дорогах страны, пострадали 9 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Совет по конкуренции наложил штраф в размере 7 миллионов 860 тысяч евро на государственное акционерное общество «Латвис Валс Меже» за создание необоснованных конкурентных преимуществ для партнеров в долгосрочных соглашениях о лесозаготовках. Об этом сообщила сегодня на специально созванной пресс-конференции председатель Совета по конкуренции Ева Шмидта. СК установил, что такие партнеры «Латвис Валс Меже», как акционерные общества «Патас Салдус», «Патас Тренчи», «Пата Екапилс» и «Сия Беривс», «Крепсар» и «Аса Тимбер» еще с января 2020 года получали доступ к определенным правам на древесину и лесозаготовку, а также не участвовали в публичных аукционах и не конкурировали за лесные ресурсы с другими участниками рынка, в то время как другие участники рынка могли получить ресурсы только через публичные аукционы. Последствия этого нарушения создали необоснованные конкурентные преимущества для некоторых партнеров «Латвис Валс Меже» под долгосрочным соглашением, в то время как другие участники рынка подвергались дискриминации. Также был сделан вывод, что объем пиломатериалов из хвойных пород, доступных другим участникам рынка, уменьшился, а нарушение навсегда исказило конкуренцию на рынке древесины, и негативное воздействие затронуло также смежные рынки. В общей сложности Совет по конкуренции установил, что в 2023 году, например, действовало 11 долгосрочных лесозаготовительных контрактов. Причем самый длительный срок действия контракта был установлен до 2096 года. В связи с публикацией решения Совета по конкуренции, «Латвис Валс Меже» сегодня в 13 часов проведут пресс-конференцию, посвященную дальнейшим действиям предприятия в отношении долгосрочных договоров на лесозаготовку. Сегодня премьер Андрис Колбергс посещает военный полигон Селия. Развитие этого военного полигона является одним из важнейших проектов оборонной инфраструктуры Латвии. Он позволит расширить возможности подготовки национальных вооруженных сил и разместить бригадные подразделения союзников по НАТО. Общая стоимость создания полигона Селия составит 303 миллиона евро, включая военную базу стоимостью 228 миллионов. Полигон уже активно используется. На его территории проводятся тактические, инженерные учения, маневры бронетехники, облеты с воздуха и тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов. На портале общественных инициатив «Мана Балс ЛВ» идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. На данный момент собрано уже более 4300 подписей из необходимых 10 тысяч.

В инициативе указано, что объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении, чем другие работники государственного и муниципального сектора, нет. Ежегодно многие педагоги, работники здравоохранения, социального ухода ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно. Ранее сообщалось, что депутаты Сейма лишь в июне этого года в виде компенсации получили в целом без малого 22,5 тысячи евро. В 122 ДТП, произошедших в течение минувших суток на дорогах страны, пострадали 9 человек. Оформлено 454 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 200 за превышение скорости. Начато 5 уголовных процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вблизи населенного пункта Дурсупе началось строительные работы по созданию временной объездной дороги для участка государственной дороги П-128 Юрмала-Талсе, поврежденного дождями. Об этом сообщила госкомпания «Латвия Свалсели». Временная объездная дорога будет иметь гравийное покрытие и реверсивное движение, регулируемое светофором. Планируется, что движение по этому объездному участку будет восстановлено к концу августа. Общая стоимость работы оценивается в 100 тысяч евро. Также продолжаются работы по разработке технического решения для восстановления размытого участка автомагистрали Юрмала-Талсе. Ремонт этого участка планируется завершить к концу года, однако если возникнут неблагоприятные погодные условия, асфальтовое покрытие будет уложено в следующем году. Напомним, что в ночь с 21 на 22 июля в районе Талсы из-за сильных ливней были повреждены несколько участков государственных дорог. Общие затраты на их восстановление оцениваются примерно в 600 тысяч евро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Привет-привет, доброго утра, кто недавно проснулся, и, конечно, доброго дня, кто уже на работе, вовсю трудится в пути лица, я думаю, что уже мечтает об обеденном перерыве. В ближайшие 4 часа мы с вами общаемся на волне радиостанции СВХ+. Надеюсь, ваше настроение хорошее. Многие из вас наверняка вчера лицезрели очень удивительное явление, как частичное солнечное затмение. У меня, увы, это сделать не получилось, но зато лента в Фейсбуке просто пестрила разными затмениями. У кого-то лучше получились фотографии, у кого-то хуже. Там даже начался какой-то баттл телефонов, чья камера круче. Но, тем не менее, мне кажется, что это больше про какие-то вот эти ощущения, настроения. Это так удивительно, когда людей вчера объединяло вот именно это. Пойти посмотреть солнечное затмение. На кепке Ушакова было огромное количество народу. Булдырая на море тоже вот прямо группами в Юрмале что творилось. Ну, потрясающе, замечательно. Вот пусть таких поводов будет как можно больше. Также вчера был звездопад. И, вероятно, вы загадали желание, может быть, не одно, и пусть оно непременно сбудется. Я же каждое утро, просыпаясь, просто желаю, чтобы этот день был лучше, чем вчера, или, во всяком случае, не хуже. И, конечно, чтобы все были здоровы, особенно наши родные и близкие люди. Всем привет, и давайте будем вместе.
0: Плюс.
3: Звезды, мне страшно падать.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
2: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
3: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumus salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
8: СВХ плюс.

0: дальше. 1:19. Всем отличного настроения. Сегодня в четверг, 13 августа. В Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный западный. Воздух днем прогреется до 19-23. Венспилсе, Лепе, Даугавпилсе и Резекне. Сегодня днем плюс 20. В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков и до 22 градусов тепла. Так, дальше вновь заглядываю к нам в WhatsApp-сервер. Спасибо огромное. Вы присылаете свои уже такие приятные виртуальные открыточки. Также вот пришло поздравление, признание в любви от Инги Орлову. Инга, ну, программа вот и музыкальные заявки у нас после 15. Дим Харв читает и, конечно, играет музыку, которую вы просите. Так что 25-45-25-25, правильный номер телефона вы использовали, но я лишь могу просто передать привет и порадоваться за господина или мистера Орлова, что вы его так любите. Я тебя безумно обожаю, любимка. Ты самый лучший. И здесь очень много сердечек. Также большой привет от Алисы, от Марины и от Артура. Это уже мои любимки. Я вас обожаю. Желаю хорошего дня. Пусть этот день принесет тебе радость и улыбки. Это мне вот и всем, соответственно. Пусть все получается легко. Легко и с удовольствием, пусть рядом будут хорошие люди и теплые моменты, пусть день будет наполнен вдохновением, гармонией и счастьем, удачи во всем и прекрасного настроения. У тебя все получится, ты замечательна. Спасибо огромное, спасибо, мои дорогие. Вот, собственно, всем нашим радиослушателям тоже все эти теплые слова хочется пожелать. И доброго четверга также желает наш постоянный слушатель Сергей. Четверг, время подвести промежуточные итоги, помечтать о будущем. Пусть ваши планы будут смелыми, цели достижимыми. Хорошего настроения, отличной музыки на СВХ+. И, как обычно, план от Сергея прилагается. Улыбнуться, включить любимую музыку, сделать важное и порадовать себя. Улыбайтесь, мечтайте и вдохновляйте.
1: СВХ+. Да.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 11 часов 23 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

Искорки уже вот в моем возрасте, если резко встал с дивана, уже никаких каруселей не нужно. Искорки повсюду, цветные мушки. И какой-то такой эффект даже интересный. Так, 13 августа на календаре, сегодня четверг. Скажите, вот кто из вас ездит на поездах? Я думаю, что много из наших радиослушателей. И хорошая новость у меня для вас. С сегодняшнего дня регистрировать электронный билет стало гораздо проще. Больше не нужно искать специальный регистратор в вагоне или там ждать кондуктора. Все можно сделать прямо со своего смартфона. Функция появилась сразу в двух приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После того, как вы зашли в поезд, открываете свой билет в приложении и просто проводите пальцем по кнопке регистрации вправо. Ну, кто в Тиндере сидел, там понимает, как это свайпать. Все, в общем, на экране появится подтверждение «Точное время регистрации». Работает все это и для электропоездов, и для дизельных составов. Можно регистрировать разовые билеты, проездные, даже билеты на багаж. А багаж — это, кстати, в том числе и собаки. Им же тоже покупаешь билет, когда в транспорт их регистрируют как чемоданы практически. Исключения есть все-таки. Это билеты, оплаченные Юрмальским самоуправлением. Здесь все остается по-старому. Их по-прежнему нужно регистрировать непосредственно в поезде. Есть еще некоторые нюансы, которые тоже важны. Вот если вы купили несколько билетов, то каждый нужно зарегистрировать отдельно. Разовый билет можно зарегистрировать в день поездки с 3 часов ночи до прибытия следующего рейса на конечную станцию. Если опоздали на свой поезд, билет при определенных условиях можно использовать на следующем рейсе по тому же маршруту. С проездными вообще все очень просто. Можно свой проездной зарегистрировать в любой момент в течение срока действия, но перед каждой новой поездкой регистрацию нужно повторять. Ну, еще очень важно обновить приложение свое до последней версии. И это не только для удобства, это также, чтобы лучше понимать пассажиропоток, сколько людей ездит на разных рейсах, где спрос особенно высокий. Для пожилых пассажиров, родителей с колясками, людей с ограниченной мобильностью, тех, кто едет с большим багажом, нововведение действительно может сделать поездку заметно комфортнее. Счастливого пути, дорогие слушатели!

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: среднюю скорость и потом порадовать в кавычках каким-нибудь письмом счастья. 11:36. Следующая новость у нас тоже для тех, кто за рулем. И вот в Дурсупе, началось строительство временной объездной дороги. Она позволит восстановить движение на поврежденном из-за ливня участке трассы Юрмала-Талса П-128. В настоящий момент на участке проводятся землеройные работы. Вырубаются мешающие строительству деревья и кустарники. Временная объездная дорога будет с гравийным покрытием. Движение по ней организуют в реверсивном режиме и будут регулировать светофором. Планируется, что движение по трассе Юрмала-Талса с использованием объездного участка будет восстановлено до конца августа. Продолжается также разработка технического решения для восстановления размытого участка трассы Юрмала-Талса. Там, в общем, инженеры рассматривают разные возможные варианты, подумали и пришли к выводу, что сохранять существующие водопропускные трубы, которые были построены в 1987 году, технически и даже экономически нецелесообразно, потому что их железобетонные элементы находятся в плохом техническом состоянии, а из-за воздействия паводковых вод неравномерно сместились и просели. Это ничего хорошего в этом нету, конечно же. В общем, устранить повреждения на трассе Юрмала-Талса планируется до конца года. В случае неблагоприятных погодных условий верхний слой асфальта будут укладывать в следующем году. Ну, в общем, когда-нибудь мы проедем по этой дороге Юрмала-Талса. Всем за рулем сейчас хочется пожелать счастливого пути. А возвращаясь немного назад, когда мы тут рассказывали про электрички и про нововведения, что билеты на поезда Виви теперь можно регистрировать в мобильных приложениях. Один из наших радиослушателей написал, что сегодня ехал на поезде. Со вчерашнего дня кондукторы опять проверяют у всех билеты, независимо от активации, со слов самой кондукторши. Ну, я тут пишу, что, значит, еще, наверное, контролеров запустят. 100% в ответ получаю. Сначала сам активируешь, потом к тебе кондуктор подойдет, потом еще следом контролер. Но главное, чтобы билетик у вас все же имелся.
1: СВХ плюс.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 см, 249 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
7: СВХ+.

0: осталось лично 1 часов и 46 минут. Давайте гастрономические праздники. Что сегодня можно вкусненького съесть и тем самым отметить? Начнем с мяса. Много-много мяса. Сегодня отмечают день бифштекса из вырезки или National Filet Mignon Day. Филе миньон – это не какие-то желтые человечки, это кусочек говядины из самой нежной части вырезки. Мышца здесь практически не работает, поэтому мясо получается особенно мягким. Именно за это филе миньон считается одним из самых дорогих и желанных стейков. Мясо, мясо, хочу мясо. Сегодня надо обязательно съесть филе миньон. Кстати, интересный факт. Классический филе миньон обычно небольшой по размеру, имеет очень мало жира, поэтому шеф-повара часто готовят его быстро на сильном огне, чтобы снаружи появилась аппетитная корочка, а внутри мясо осталось сочным. И вот здесь есть важный момент. Филе миньон любят за нежность, но настоящие поклонники стейков иногда выбирают более жирные куски, например, рибай, потому что жир дает дополнительный вкус. Ну а теперь можно перейти от мяса к бокалу. Как вам? Сегодня еще и день просека. Сегодняшний день вообще нужно отметить красным днем в календаре, мне кажется, потому что филе миньон, просека, итальянское игристое вино, которое производят преимущественно из винограда сорта Глера. Название просекко связано с историческим названием винодельческого региона на северо-востоке Италии. Еще один любопытный факт. Пузырьки в просекко появляются благодаря вторичному брожению вина в больших закрытых емкостях. Такой метод позволяет сохранить свежий фруктовый характер напитка, поэтому просекко часто ассоциируется с легкостью, аперитивами и, конечно, летними вечеринками. Ну и третий сегодняшний праздник – это настоящий ореховый день арахиса. Отмечается он в Лаосе, и хотя арахис многие воспринимают просто как закуску какую-нибудь, там, не знаю, к фильму, к сериалу, или ингредиент сладости, в кухнях Юго-Восточной Азии он играет гораздо более серьезную роль. Например, в Лаосе и соседних странах арахис может появляться и в салатах, и в соусах, и в горячих блюдах. Его используют целиком, дробят или превращают в основу для ароматных соусов. Но еще арахис – это отличный источник растительного белка и содержит полезные ненасыщенные жиры. В общем, сегодня наш гастрономический календарь предлагает интересное и безумно вкусное сочетание: нежный стейк, бокальчик игристого и хрустящий арахис. Приятного аппетита!
1: Коллекция хитов.

0: а размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks! Mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
8: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: В Латвии сегодня переменная облачность. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди. Дует умеренный западный ветер. Днем воздух прогреется до 19-23 градусов. И в Вентспилсе, и в Лепое, в Даугавпилсе, и Резекне сегодня днем 20 градусов выше нуля. В Риге преимущественно солнечная погода без осадков и до 22.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Совет по конкуренции сегодня объявил о наложении штрафа в размере 7 миллионов 860 тысяч евро на компанию «Latvijas Valsts Meži». В этом году будут индексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. В преддверии 825-летия Риги сегодня в здании Рижской ратуши перенесут историческую скульптуру богини правосудия Фемиды. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Компании группы ПАТА и их дочерние предприятия обжалуют решение Совета по конкуренции в отношении долгосрочных контрактов на лесозаготовку с госкомпанией «Latvijas Valsts Meži». Об этом сообщил сегодня журналистам Янис Меркалс, член правления компании ПАТА «Салдус» и ПАТА «Екапилс», пояснив, что решение Совета по конкуренции является незаконным, поскольку игнорируют законы и ранние постановления судов. Своим решением Совет по конкуренции фактически вмешивается в перераспределение рынка, игнорируя важность исторических лесопромышленных предприятий для развития лесного сектора и сохранения занятий в регионе, заявил Меркалс. Как известно, Совет по конкуренции сегодня объявил о наложении штрафа в размере 7 миллионов 860 тысяч евро на государственное акционерное общество «Latvijas Valsts Meži» за создание необоснованных конкурентных преимуществ для партнеров в долгосрочных соглашениях о лесозаготовках. Совет по конкуренции установил, что такие партнеры «Latvijas Valsts Meži», как компании «Pata Saldus», «Pata Strenči», «Pata Ekopils», «Berivs», «Krepsars» и «Aca Timber» с января 2020 года получили доступ к определенным правам на древесину и лесозаготовку, а также не участвовали в публичных аукционах. Последствия этого нарушения создали необоснованные конкурентные преимущества для некоторых партнеров «Latvijas Valsts Meži» по долгосрочным соглашениям, в то время как другие участники рынка подверглись дискриминации. Также был сделан вывод, что объем пиломатериалов из хвойных пород, доступных другим участникам рынка, уменьшился. Нарушение навсегда исказило конкуренцию на рынке древесины, а негативное воздействие затронуло также смежные рынки. «Latvijas Valsts Meži» в связи с публикацией решения Совета по конкуренции пообещал сегодня в 13 часов провести пресс-конференцию, посвященную дальнейшим действиям предприятия в отношении долгосрочных договоров на лесозаготовку. В этом году будут индексированы пенсии и или их часть, не превышающие 1589 евро. Увеличение составит 4-5% в зависимости от стажа работы. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулнекс. В соответствии с законом о государственных пенсиях, индексация пенсий традиционно состоится 1 октября. Начиная с сегодняшнего дня, 13 августа, акционерное общество пассажиров «Вилсонс», работающее под брендом «Виви», вводит регистрацию железнодорожных билетов в мобильных приложениях «Виви Латвии» и «Мобили». Теперь после посадки в поезд пассажирам больше не нужно идти к кассиру или кондуктору. Сразу после посадки электронный билет можно зарегистрировать на своем телефоне. При этом прежний способ регистрации билета у кассира и кондуктора тоже остаются в силе. Исключением являются билеты,

0: оплаченные муниципалитетом Юрмалы. Их по-прежнему необходимо регистрировать в поезде у билетного кассира или кондуктора. Сегодня в 16 часов на улице Симоне 10 в Риге состоится открытие мурала «Путь домой» художницы Валерии Сосовой. Работа была создана в рамках акции «Месяц уличного искусства», посвященная 825-летию Риги и вдохновлена историей Саркандауговы и тесной связью этого района с водой. В преддверии 825-летия Риги сегодня в здании Рижской ратуши перенесут историческую скульптуру богини правосудия Фемиды. До сих пор фасад ратуши был украшен копией этой скульптуры, а оригинал 18 века бережно хранился в доме Черноголовых. Возвращение Фемиды в Рижскую ратушу – это символическое обновление исторической памяти, которое в юбилейный год Риги напоминает о способности города сохранять и беречь свои ценности. Об этом говорится в пресс-релизе Рижской думы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: СВХ плюс. Никакая

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. 12:09. Всем привет, кто к нам присоединился. Мы здесь хорошо сидим. Вот я продолжаю рассматривать ваши фотографии, которые вчера удалось вам сделать, запечатлеть частичное солнечное затмение. Кто где находился? Ну вот большинство людей действительно по рекомендациям выехали к морю. И вот Марина прислала очень красивые фотографии на закате. Прекрасно. И действительно видно прям. Вот я вижу это затмение. Тата тоже прислала фотографии. Здесь вот буквально весь процесс, как это происходило. Очень удивительно. Ну, а мне попался ролик, где в Испании, а в Испании же было не частичное, а полное солнечное затмение. Туда даже некоторые жители Латвии отправились специально для того, чтобы это лицезреть. И здесь испанский скейтбордист и блогер, зовут его Дэнни Рион, даже сделал трюк на фоне полного солнечного затмения. Очень эффектные кадры, конечно, обалдеть. Такое ощущение, что компьютерная графика, но нет, по-настоящему все это происходило. Да, но это было вчера, а сегодня у нас уже 13 августа, это четверг, и сегодня среди прочих разных праздников мы обратили внимание на гастрономический, о том, что сегодня день миньона, но это если говорить о куске мяса, о стейке, и также вместе с ним соседствует день просекко, и тоже, слушайте, так бойко отреагировали. Нравится вам и мясо, и пузырьки. Вот Слава написал: прекратите немедля издеваться, нам еще полдня пахать до миньона и просека. Всем захлебнувшимся слюной привет. Ну да, Слава, мы да только вечером можем себе этого просека накапать и позволить, и миньона тоже с удовольствием. И Иван тоже пишет: вкусно рассказываете, аж мяско на углях захотелось с просекой. Да, и вот тоже Сергей написал, он даже пригласил на бокальчик. Ну, Сергей, вы знаете, у меня есть свой Сергей, либо мы вместе приедем с моим Сергеем к вам, Сергей, либо, если он разрешит, может быть, да, с удовольствием. Всем Сергеям и так далее привет, 12:11. Ну, а кто сейчас собирается отправиться на обеденный перерыв, конечно, приятного вам аппетита.
0: СВХ Плюс.

0: Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Выгодное предложение уже в Буницев АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницев АБЦ.

0: Всем любочкам, красавицам, нашим радиослушательницам тоже большой привет. Но сегодня в чатике у нас лидирует, ну, если так можно выразиться, самое популярное имя сегодня, ну, во всяком случае, в моем эфире Сергей. Уже Сергей из Юрмалы, Сергей из Германии, Сергей из Ирландии передавал всем большой привет, Сергей из Исландии. Сергей из Великобритании, вот тоже пишет, что эти Сергеи везде. Ну да, что популярное имя, замечательное, очень красивое. Кстати, вот один из Сергеев, который, я так понимаю, где-то около Рижского Возморья проживает здесь еще, и удивительно такую душевную, трогательную картинку прислала, рецепт моего идеального дня. Мой идеальный день, сотканный из светлых моментов, любимых голосов радиоведущих и ощущения абсолютной гармонии. Утро. Он начинается день, он начинается не с холодного и резкого звонка будильника, а с искренней улыбки. Меня мягко будет веселый, искрящийся жизнью голос Владимира Вэлла. И с этой самой первой секунды душа наполняется теплом и позитивом, которых с лихвой хватает на все грядущие часы. И здесь вот Вова Вэлл очень такой красивенький, ну, как обычно, он по-другому выглядеть и не может. Особенно даже рано с утра, когда, казалось бы, мы, ну, так себе, Вэлл, наоборот, у нас лучше всех. И здесь и будильник. Дальше, Сергей, спасибо, вы написали про меня, но как-то про себя читать это неприлично. Давайте вот после обеда, я с вами солидарна. Когда наступает неспешное послеобеденное время, пространство вокруг озаряется радостью, благодаря Дим Харову. Дим приносит с собой только добрые, только хорошие новости, а его увлекательные идеи и конкурсы дарят искренние яркие эмоции. Здесь я с вами тоже соглашусь, и здесь вот Дим Харов тоже очень-очень симпатичный. И сквозь каждое мгновение этого дня, от первого луча солнца до самого вечера, словно невидимая волшебная нить, тянется отличная музыка. Она звучит не просто фоном, а бьется в унисон с моим настроением, делая эту картину по-настоящему безупречной. Ну, Сереж, вы тут нас захвалили, я думаю, по делу. Особенно Вову Вэлла и Дима Харова. Я присоединяюсь тоже. Спасибо вам за теплые слова. Все для вас, дорогие радиослушатели. Серега в шоколаде из Швеции тоже передает из Швеции привет. Так что, Сереженьки, у нас действительно сегодня рулс. Сергей, Великобритания, мое утро. Ах, вы уже отмечаете день Просеку? В 5 вечера лететь в Англию? А, понятно, то есть вы в данный момент здесь, в наших родных пенатах, и отправляетесь в Англию. Ну что, можете себе позволить пока отпуск? Супер!
1: СВК+.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ плюс.

Москвы 29 минут. Солнышко светит. Замечательно. Сегодня уже ожидается потепление. В ближайшие дни температура будет расти постепенно. В пятницу завтра уже до плюс 26 градусов. Переменная облачность сохранится, но существенных осадков синоптики нам не прогнозируют. Лишь местами возможны кратковременные дожди. Пик тепла придется на выходные, если вы уже планируете свой уикенд. Я думаю, что нужно присмотреться к вариантам отдыха вне помещения для того, чтобы насладиться последними, даже, можно сказать, днями лета. Ну, впереди там еще есть у нас летний уикенд, но, тем не менее, уже 13 августа на календаре. В отдельных районах столбики термометров поднимутся почти до плюс 30 градусов, ночи станут заметно мягче. Вот, воскресенье, минимальная температура с утра 14-18, например, сегодня было плюс 7, плюс 11. А вот выходные до плюс 18. Существенная разница, если вы загуляете у нас здесь, в столице, учитывая, что город отмечает 825-летие, то будет возможность погулять как вечером, так и ночью. Для отдыха на природе у воды выходные обещают наиболее подходящие условия. Если все-таки вы выйдете за пределы столицы, ветер будет слабым или умеренным, преимущественно западным и юго-западным. На побережье ночи будут немного теплее. Но рассчитывать на возвращение устойчивой жары пока не стоит. Уже в начале следующей недели температура в Латвии опустится до плюс 18-23, а вместе с похолоданием местами вновь пройдут дожди. Таким образом, ближайшие выходные могут стать самыми теплыми днями ближайшего времени. После них Латвию снова ждет более умеренная летняя погода.

0: напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: 12:37. Всем прекрасного настроения. Ну и если говорить о 15 августе, конечно же, для многих поклонников Виктора Цоя это день 15 августа не просто дата в календаре, день, который до сих пор отзывается особой болью и ностальгией. Прошло уже больше 3 десятилетий, но, как мы чувствуем и понимаем, песни Виктора Цоя продолжают звучать, их знают, их любят новые поколения. И это значит одно, что память о Цое, конечно, и его музыки по-прежнему жива, Цой жив. Вот Виктора прислал сообщение: «Добрый день, сообщите, пожалуйста, что 15 августа очередная встреча поклонников Виктора Цоя группы «Кино на километре». Будет большой концерт группы также с Литвы, Эстонии. Цой жив». Да, и давайте прямо сейчас послушаем одну из песен группы «Кино».
1: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас. Радио

0: Август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горение на 8 килограммов. Сушилкой 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: свое имя. Имя сейчас назову Криштиану Роналду или Роналду. И еще, безусловно, уже Джорджина Родригес. Как мы знаем, наконец-то они поженились. Сделали это максимально по-своему, то есть тихо, без какого-то там пышного шоу, лишних камер. 11 августа вот состоялось бракосочетание. Устроили закрытую церемонию в Кашкайше. Это Португалия, рядом с Лиссабоном. На празднике, в общем, были только самые близкие, включая, безусловно, и пятерых детей. Но тут уже вовсю надо же что-то пообсуждать. Раз пышной свадьбы не было, раз там селебрити не пришли, кто в чем и так далее, кто что подарил, надо людям что-то обсудить. И вот теперь главным героем, ну, если так можно выразиться, свадьбы снова стало кольцо Джорджины. На свадебном фото пара показала свои новые обручальные кольца. Здесь интересная деталь. Новое украшение Джорджины выглядит довольно сдержанно. Несколько бриллиантов там, ну, совсем немножко, в общем, этих бриллиантов там, ничего кричащего, какое-то вообще что подарить не мог. Нормальное кольцо жене. Рональду вроде зарабатывает неплохо, но он же в свое время потратился, причем конкретно подарил его то самое знаменитое огромное помолвочное кольцо. Вот. Она его пока что не сложила в шкатулочку, ни в какой ломбард не отнесла. Надела на другую руку, в общем, и снова интернет обсуждает теперь. История кольца. Кто не знает, ровно год назад, 11 августа 2025 года, Рональдо сделал Джорджине предложение. Она тогда, конечно, показала кольцо, потому что если не показал кольцо, то как бы никакого предложения в принципе и нет, правильно? В Инстаграме все это выложила, чтобы все девчонки обзавидовались, и написала: «Да, я согласна в этой и во всех моих жизнях». Ну, в общем, теперь всем интересно, сколько же потратил Криштиану на это кольцо. Одни говорят, что это центральный бриллиант, в общем, вот этот вот бриллиант, главный центральный, может быть, даже более 25 карат. Другие оценивают его даже в 30-35, а специалисты даже допускают 50 карат. Ну, почему такая разница? Потому что, как бы, по фотографиям точно определить вес бриллианта практически невозможно. Также мы точно не знаем, какого размера пальцы у Джорджины, да? Если у нее длинные пальцы, то, соответственно, этот камень выглядит меньше. Если такая ручка покороче, покомпактней, то побольше. Но, тем не менее, с ценой интрига. Оценки начинаются примерно от 2-3 миллионов долларов колечко. А некоторые эксперты говорят, что даже 5 миллионов оно может стоить. Самые смелые предположения доходят даже до десятков миллионов долларов. Но самое интересное, ни Роналду, ни Джорджина до сих пор не раскрыли ни характеристики камня, ни его точную стоимость, ни имя ювелира, в принципе. А зачем им это надо? Но вот есть секрет у них, в общем, семейная история, можно сказать. Настоящая ювелирная загадка, которая не дает покоя многим и обсуждают в социальных сетях. Джорджина не собирается ее раскрывать. Мне кажется, раскроют только тогда, когда, ну, не дай бог, конечно, пусть все у них будет хорошо, но если что-то там они расставаться будут, вот тогда уже выясняются всякие истории, какой там он был плохой, как там обижал, как там деньги не тратил, как другим что-то там дарил. А пока все хорошо, вот, ну, все хорошо. Пусть так оно и будет. Еще раз поздравляем. Действительно, свадьба года, красивые люди, замечательные. Дети у них суперские, поэтому пусть живут долго и счастливо. Горько! Криштиану и Джорджина!
1: Замедляется время. Рядом с тобой. СВК+.

0: Новые бизнес-планы Air Baltic. Парк самолетов сократят почти наполовину и сосредоточатся на Риге. Начат сбор подписей за отмену депутатских компенсаций. Пенсии в этом году вырастут на 4-5%. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Новый бизнес-план Air Baltic предусматривает уже к концу этого года сократить флот компании с нынешних 54 самолетов до 36. Компания сворачивает масштабное расширение в Эстонии и Литве, замыкается на Риге и ищет, на чем сэкономить. Может произойти сокращение числа направлений, заявил ЛСМ Эрно Хилден, исполнительный директор Air Baltic. Уже завтра Air Baltic должна выплатить кредиторам почти 14 миллионов евро только в качестве процентов по облигациям. Но денег в кассе нет. Компания рассчитывает договориться, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Объединенный список возражает против предложения Министерства образования и науки полностью отменить минимальный порог на экзаменах для 9 класса. Партия премьера концептуально не возражает против части предложений, но категорически выступает против поспешных решений без более широкого системного видения, заявил председатель комиссии Сейма по образованию и науке Чеслав Батня. Предложение министерства ввести новый обязательный централизованный экзамен по естественным наукам эта партия поддерживает, однако настаивает, что введение любого нового экзамена должно быть постепенным, но не уже в следующем учебном году. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Индексация коснется 97% получателей пенсий. На портале общественных инициатив Манабал СЛВ идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья. В нынешней ситуации, когда не хватает средств на такие важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение таких компенсаций неприемлемо и направлено против интересов общества, говорится в инициативе. Чтобы коллективное заявление было рассмотрено, все необходимо собрать 10 тысяч подписей. На данный момент собрано около 4500 подписей. Инициативу выдвинул заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения Андис Фелдманис. Риге не нужно открывать еще одну больницу, однако необходимо оборудовать дополнительные места в уже существующих небольших больницах для ухода за пациентами с хроническими заболеваниями, чтобы разгрузить университетские больницы, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Мы готовы вместе с Национальной службой здравоохранения искать возможности для финансирования дополнительных коек, поскольку и сейчас мы платим университетским больницам за койку дороже, чем это стоило бы в местной больнице, заявил Абумери. А чтобы не создавались очереди в больнице страдания, следует улучшить внутреннюю систему работы больницы, заявил министр. Странам, которые вовлечены в войну, запретят принимать у себя песенный конкурс Евровидения. Поправки об этом в правилах проведения конкурса утвердил Европейский вещательный союз. По традиции, страна, победившая в Евровидении, принимает у себя музыкальное состязание в следующем году. Согласно новым правилам, страна-победительница автоматически лишается права проводить конкурс, если вооруженный

конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация существенно влияет на безопасность государства или региона. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

10 минут. Сегодня четверг. Помните ли вы свой уикенд, который был? Ну, может быть, помните, если там что-то произошло интересное и замечательное. Я очень хорошо помню, потому что была в Таллине на концерте группы The Cure. Что будет в рамках этого уикенда? Ну, одно из самых грандиозных таких событий — это, безусловно, празднование 825-летия столицы Риги. Замечательно, все это прекрасно. Если бы еще как-то вот движение можно было бы не так существенно прикрывать. Ну ладно, не будем сейчас нервничать. А если продолжить говорить о концертах, то не в этот уикенд, но тоже уже достаточно скоро, 19 августа, это будет следующая среда, получается, да, сейчас посмотрю, сосчитаю все, да, среда, зал Дзинтери и группа Нэнси, легендарная, замечательная. Если вы готовы вновь спеть хором «Дым сигарет с ментолом» и другие известные песни группы Нэнси, которые когда-то звучали буквально из каждого магнитофона, то эта встреча в Дзинтери, конечно же, для вас. Концерт. Настоящее путешествие во времени. Туда, где знакомая мелодия может за несколько секунд вернуть воспоминания, а любимые песни публика знает лучше любого текста на экране. Главные хиты группы Нэнси. Живой звук, мощная энергетика и та самая атмосфера Нэнси. Все это объединяет сразу несколько поколений слушателей. И что самое еще важное, группа обещает обновленную программу. Больше света, больше звука, еще больше эмоций. И знаете что? Я смогла раздобыть 2 билета на этот концерт, который хочу разыграть. Каким образом будет проходить розыгрыш этих билетов? Будет проходить уже привычным способом. Буду выбирать финалистов, промежуточных, так скажем, вписывать в специальный лист претендентов. И во вторник, 18 августа, накануне концерта, будет определен победитель. Итак, сегодня 13-го, завтра 14-го, также 17-го и 18-го. Вот 4 финалиста. Среди них будут разыграны билеты. Если вы хотите попасть в список претендентов, финалистов, я вам желаю удачи. Напоминаю, номер телефона 2545-2525. Сегодня ничего такого сложного, не будем как бы придумывать. Давайте вот просто ответьте на вопрос, почему именно вы должны попасть бесплатно на концерт группы Нэнси. Объясните мне, 25-45-25-25, почему именно вы? Юмор приветствуется, фантазия тоже, ну, а можно как больше конкретики. И уже через какое-то время определим каким-нибудь способом, наверное, вас попрошу мне помочь, финалиста сегодняшнего дня. Итак, почему именно вы должны пойти на концерт группы Нэнси? Пишите 25-45-25-25.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 13 часов 21 минута.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: Радио СВХ+.

19 августа в концертном зале «Дзентри» легендарная группа «Нэнси». Есть возможность попасть в список финалистов, среди которых 18 числа накануне концерта будут разыграны два билета. Сегодня условия конкурса несложные. Просто на номер 2545-2525 в виде смс или ватсап напишите, почему именно вы должны пойти на концерт. Итак, давайте почитаю, что вы уже написали. «Потому что я офигенная». Вот такой есть у нас вариант. «Добрый день, я должна выиграть билеты на Нэнси, потому что 100 лет не была на концерте, со мной концерт станет светлее». Так, дальше. «Я должна попасть на концерт Нэнси, потому что их песни, пишет Инара, это моя молодость, воспоминания и настроение. Я знаю хиты наизусть и обещаю, если услышу дым сигарет с ментолом, петь буду громче всех. Хочется хотя бы на один вечер вернуться в то самое время». Александр, хотел бы порадовать родителей, отправить их на концерт. Еще у отца вчера был день рождения. Поздравляем вашего папу. Передавайте, пожалуйста, от нас пожелания крепкого здоровья, конечно, всех благ. Дальше тоже вот пишут Николай. Не я, а мама должна пойти на концерт Нэнси. Ей подарю билет. Она будет в восторге. Ольга, обещаю танцевать, подпевать, улыбаться и создавать атмосферу так, будто мне снова 25, даже если паспорт категорически утверждает обратное. Давайте туда не смотреть. Дальше у нас радиослушательница Алина. Я должна пойти на концерт группы Нэнси, потому что у меня скоро день рождения. Татьяна, хочу пойти вместе с дочерью на концерт. У нее завтра день рождения. Был бы замечательный подарок для нас двоих. Константин, чтобы тряхнуть... Ну, стариной, конечно, потрясти. Это да, потрясти стариной своей красотой. Оскар никогда не курил. Пусть меня научат пользоваться сигареты с ментолом. Гита, потому что Нэнси без меня это как дым сигарет с ментолом без сигарет. Я готова петь, танцевать и ностальгировать так, чтобы группа сама пожалела, что дала мне бесплатный билет. Алена, добрый день. Почему именно я? За последнее время Нэнси приезжали 2 раза в Юрмалу и Шауми, ну вот, в арену. И оба раза я была. Сейчас очень хочу отпраздновать свои 42 года на концерте, потому что именно 19 августа у меня день рождения. Сергей, я должен пойти на концерт, потому что в последний раз я был на концерте этой группы лет 30 назад. Уровень романтической меланхолии, атмосферы 90-х в моей крови упал до критической отметки. Восстановить его можно только с помощью легендарных синтезаторных проигрышей, гитарных аккордов Анатолия Бондаренко. Никакие витамины с этим не справятся. Возможно, это уже мой последний шанс. Я бы очень хотел выиграть, и ведь если выиграю, получу не просто билет, а целую машину времени. Эту машину времени я бы хотел подарить маме, чтобы вместе с ней вернуться в те моменты и провести этот вечер вместе. Вот очень красиво, мне нравится. Дальше у нас есть сообщение от... Е20419967, потому что я впервые услышала эту группу в армии. Мне песню «Сигарет с ментолом» прислала будущая жена, и она мне очень понравилась и стала фанатом, пишет А. Этька нам написал. Спасибо всем, кто присылает свои версии. Сейчас уйдем на непродолжительную музыкальную паузу, после чего я продолжу их зачитывать.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

и 33 минуты. Завершаю прием ваших сообщений для того, чтобы успеть зачитать и потом определить 5. И уже вот финалиста дня попрошу вас помочь выявить. Здравствуйте, группа «Мои молодости», Нэнси. 18 августа мои именины. Если позволят, спою на сцене вместе с солистами. Любимая песня «Я тебя нарисовал». И вообще я классная, пишет Елена. Мы в этом не сомневаемся, Леночка. Концерт 19 августа, 18 мы будем подводить итоги. Дальше. Зефирка, мне просто необходимо попасть на Нэнси, проверить, работают ли еще мои голосовые связки на дым сигарет с ментолом. Билет бесплатно, это судьба, а я с судьбой не спорю. Обещаю отжечь так, будто мне снова 18. Если я не попаду на этот концерт, пишет Алена, мне придется исполнять золотые хиты Нэнси самостоятельно, дома, в душе, за рабочим столом. Пожалеете моих близких и коллег? Ради их слуха и психологического комфорта меня просто обязаны изолировать в концертном зале на пару часов. Каролина, почему именно я должна попасть на концерт Нэнси? Потому что дым сигарет с ментолом без моего драматичного подпевания — это просто дым. А со мной уже культурное наследие, коллективная психотерапия и немножко национальная трагедия. Владимир, почему именно я? Тут все предельно просто. Я фанат Нэнси не первый год. Я очень взрослый. Я их песни не слушаю. Я ими живу. Под дым сигарет с ментолом я мысленно плыву. Бесплатный билет – это счастье для меня. Билету я буду очень рад, друзья. Владимир, спасибо большое. Алексей очень смешную версию прислал про бесплатный билет. И спасибо, Леш, я ее отметила. Танюша, просто очень-очень хочется. Вариант. Андрей, сиги с ментолом уже запрещены в Европе, поэтому на концерт не пойду, далековато. Но это из Баварии. Ну, хорошо. Виктор, очень хочу по-настоящему оторваться на концерте Нэнси с таким же своим другом-старичком. Другу привет. Дальше у нас сообщение от Виталия. Я не могу раскрыть секрет прямо сейчас, потому что этот билет для моего дедушки. Мечтаю сделать ему лучший сюрприз и спеть вместе с ним дым сигарет с ментолом. Помогите организовать секретную операцию. Меня зовут Андрей. Здравствуйте. Мне 54 года. Именно я должен пойти на концерт, потому что я никогда в жизни не слышал об этой группе. Андрей, ну что такое? Где вы проживали? Дальше. Ирина. Живем вместе. Уже страшно сказать, сколько лет. И побывать на концерте Нэнси для нас было бы просто прекрасным путешествием в далекое прошлое. Это было бы чудесно. Так, про уксус сладкий от Виктора поняла. Александр, сходил бы, чтобы, возможно, полюбить песни группы Нэнси. Спасибо вам большое. Так, вроде я все зачитала, да? По-моему, все я прочитала, то, что мне показалось читабельным, если можно сказать, в эфире. Спасибо огромное всем участникам. Сейчас определим с коллегами, вот попрошу тоже мне помочь, 5 версий, а потом уже к вам обращусь, чтобы вы помогли выявить финалиста. Спасибо.

в концертном зале «Дзинтере». Два билета мы разыгрываем следующим образом. Каждый день до вторника включительно, ну, будний день, в это время примерно мы выбираем финалиста. Вернее, вы помогаете выбрать этого самого финалиста. Вписываем имя в список. И вот среди четырех финалистов по итогам четверга, пятницы, понедельника и вторника 18 числа накануне концерта будет объявлено имя счастливчика. Ну а пока давайте первый финалист. Посовещавшись с коллегами, мы вот пять версий ваших, почему именно вы должны пойти на концерт группы Нэнси, выявили. Сразу хочу сказать, что все нам понравились, даже которые немножко тут были с иронией легкой. Но вот эти пять. Если вам понравится какая-то из версий, пожалуйста, поддержите, отправив 1, 2, 3, 4, 5. 1. Если я не попаду на этот концерт, мне придется исполнять золотые хиты Нэнси самостоятельно, дома, в душе, за рабочим столом. Пожалейте моих близких и коллег. Ради их слуха и психологического комфорта меня просто обязаны изолировать в концертном зале на пару часов. Это Алена. Причем Алена первая, потому что будет еще одна Алена. А дальше. 2. Я не могу раскрыть секрет прямо сейчас, потому что этот билет для моего дедушки. Мечтаю сделать ему лучший сюрприз и спеть вместе с ним «Дым сигарет с ментолом». Помогите организовать секретную операцию. Это Виталий. 3. Добрый день. Почему именно я? За последнее время Нэнси приезжали 2 раза в Юрмалу и Шаоми-арену. Оба раза я была. Сейчас очень хочу отпраздновать свои 42 года на концерте. 19 августа у меня день рождения. Это Алена вторая. 4. Я бы очень хотел выиграть, ведь если выиграю, получу не просто билет, а целую машину времени. И эту машину времени я бы хотел подарить маме, чтобы вместе с ней вернуться в те моменты и провести этот вечер вместе. Здесь, к сожалению, имени нету, ну, то есть оно не указано в WhatsApp. И 5 вариант от Романа, потому что я нашел другую, хоть не люблю, но целую, а на концерте все шансы встретить ту самую. Вот Роман буквально один из последних прислал нам такую смс-ку. Итак, какой из вариантов вам нравится? 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, поддержите, отправьте на номер 25 45 25 25. Спасибо, вы очень поможете.

0: Итак, за время музыкальной рекламной паузы я сосчитала ваши голоса. Огромное спасибо всем участникам и, конечно, тем, кто поддержал других ради путевки в финал. Итак, обе Алены получили по 4 голоса от наших радиослушателей, то есть первая и третья версии. Далее 6 голосов получил человек, к сожалению, не могу назвать имени, кто хотел отправить на концерт свою мамочку, вот, чтобы вместе с ней вернуться в те моменты, провести этот вечер вместе. 9 голосов набрал Роман, потому что я нашел другую, хоть не люблю, но целую, а на концерте все шансы встретить ту самую. И сегодня даже с таким достаточно большим отрывом 15, даже 16 радиослушателей поддержали Виталия. Я не могу раскрыть секрет прямо сейчас, потому что это билет для моего дедушки. Мечтаю сделать ему лучший сюрприз и спеть вместе с ним «Дым сигарет с ментолом». Помогите организовать секретную операцию. Виталий, я вас поздравляю. Вы в финале. Напомню, что во вторник, 18 августа, мы будем разыгрывать 2 билета на концерт группы «Нэнси» среди 4 финалистов. Вы у нас первый. Так, 13.08. Виталий. Сейчас все данные впишу сюда в специальный список. Еще раз всех благодарю. Кто сегодня участвовал, но, может быть, немножко не повезло, завтра в это же самое время опять будет подобная возможность. Поэтому не упустите шанс попасть на концерт группы «Нэнси» абсолютно бесплатно 19 августа в зале «Дзинтри».
1: СВХ плюс.

0: ЖСВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью облачно, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27. Венспилс и Лепое 20-21, в Даугавпилсе Резекне 19-20. В Риге без осадков 24-26 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Взломана информационная система ЦСДД. Газа в Инчукалнсе уже хватает на весь отопительный сезон. Пенсии в Латвии вырастут на 4-5%. В Риге 2 часа дня новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД в минувшие выходные подверглась сложной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, в том числе завладеть данными платежных квитанций за услуги, предоставленные ЦСДД. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные персональные данные, в том числе персональные коды и или регистрационный номер, имя, фамилию или название компании, сведения о платеже, дату оплаты, регистрационный номер автомобиля и адрес. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целевых попыток мошенничества, признает заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Варис Тейванс. Ситуация с обеспечением Латвии природным газом в настоящее время стабильная, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. В Инчукалнском хранилище по состоянию на 11 августа было закачано более 11 тераватт-часа природного газа, что уже превышает средний объем потребления газа за отопительный сезон. Цена древесной щепы за год выросла с 19,5 евро за мегаватт-час примерно до 30 евро. Цена природного газа в настоящее время составляет около 60 евро за мегаватт-час. Рост цен примерно на 70-80%. Сейчас, когда определяются тарифы на отопление, министерство уделяет особое внимание ситуации в Риге, сообщили в министерстве. Новый бизнес-план Air Baltic предусматривает уже к концу этого года сократить флот компании с нынешних 54 самолетов до 36. Компания сворачивает масштабное расширение в Эстонии и Литве, замыкается на Риге и ищет, на чем сэкономить. Может произойти сокращение числа направлений, заявил LSM Эрну Хилден, исполнительный директор Air Baltic. Уже завтра Air Baltic должна выплатить кредиторам почти 14 миллионов евро только в качестве процентов по облигациям. Но денег в кассе нет. Компания рассчитывает договориться отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулнекс. Индексация коснется 97% получателей пенсии. На портале общественных инициатив Manabals LV идет сбор подписей за отмену компенсации депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду. В нынешней ситуации, когда не хватает средств на такие важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение таких компенсаций неприемлемо и направлено против интересов общества, говорится в инициативе. Чтобы коллективное заявление было рассмотрено в Сейме, необходимо собрать 10 тысяч подписей. На данный момент собрано около 4500 подписей. Ботанический сад Латвийского университета второй год проводит ночь персеидов. Наблюдение за звездным дождем на этот раз объединится с концертом пианиста Рейниса Зариньша под открытым небом. В специально подготовленной концертной программе встретятся композиторы разных эпох и поколений. Директор ботанического сада Рената Лаксдене рассказывает, что это одно из немногих мест в Риге, где нет уличного освещения, а просторный луг сада особенно хорошо подходит для наблюдения за потоком персеидов. Концерт Рейниса Зариньша этой ночью продлится с 23:00 примерно до часа ночи, после чего желающие смогут оставаться

0: то в саду еще на час. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: СВХ плюс.

существенных осадков, без даже вообще осадков в Риге, до 22 градусов. Но завтра тоже солнечно, без осадков. Недавно в новостях Владимир Новодворский рассказывал, что сегодня все приглашаемся в сад. Все посидите в сад. В ботанический сад Латвийского университета состоится ночь Персеид. Это такое специальное мероприятие. Во время него посетители смогут наблюдать метеорный поток, в общем, там познакомиться со звездным небом, а самое главное – загадать желание, когда вы увидите падающую звезду или звезды, и якобы оно должно обязательно сбыться. И здесь, кстати, есть инструкция даже, как правильно загадывать желание. Вот если хочется именно по примете, то считается, что желание под падающую звезду лучше загадывать быстро, пока метеор виден. Вот пока вот вы его видите, вот и загадываете. В общем, увидели метеор, сразу загадывайте желание, не откладывая. Не произносите его вслух. Никому не рассказывайте, что именно вы загадали. Формулируйте желание позитивно и конкретно. Не «я не хочу болеть», а «я хочу быть здоровой». Лучше загадывать одно желание, а не список из 10 пунктов. И желание должно быть про вас, а не про то, чтобы изменить другого человека. Вот конкретно вас касается это желание. И тогда оно непременно сбудется. Главное, пока смотрите на падающую звезду, представьте, будто желание уже сбылось, и что все это произошло. И тогда в реальности тоже якобы это должно произойти. Но я сегодня ради интереса съезжу в ботанический сад, загадываю под каждую звезду желание. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы одно из них обязательно сбылось. Всем отличного настроения. 14 часов и 10 минут. Еще один час мы вместе.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: высказалась насчет падающих звезд, вот что сейчас происходит, да, можно там загадывать желание. Вот перед тем, как загадывать желание, когда падает звезда, сначала нужно поблагодарить Вселенную за все то хорошее, что у вас уже есть. Если чувствуете, что за кем-то или чем-то остался долг, мысленно попросить прощения, а потом уже загадать самое важное желание. Так что, если есть необходимость попросить, простите, простите меня, пожалуйста, простите, дорогие слушатели, если что, зачем-то я вас обидела, отвойной Тлудзу, я не специально. Так, Арманс, Арманс у нас вести не с полей, вести дорожная информация, Арманс очень часто присылает нам, огромное спасибо, 25-45-25-25. Внимание! Кришьяна Валдемара Ела Вирзена Ануа Центра Пия Макслас Академиес Авария. Блотя это Лаба Юасла. В общем, авария произошла на улице Кришьяна Валдемара. Поворот Нуа Центра, значит, из центра у Академии Художеств и заблокирована правая Юасла. Лаба Юасла, блотя это. Вот, заблокирована полоса, полоса, да, Юасла, правильно? Правильно я перевела, но я думаю, что автоводители, которые находятся тут где-то в том районе, если еще не столкнулись с данной ситуацией, лучше как-то в объезд отправиться. Всем счастливого пути!
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить. Не сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам. И в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 4:25. Скажите, пожалуйста, любите ли вы походы, ночевки на природе? Вот все, что позволяет быть подальше от города и даже от розеток. Ну вот, представьте палатку, которая сама умеет вырабатывать электричество буквально от ваших движений. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали прототип палатки с особым таким умным текстилем. Ткань превращает механические движения в электрический заряд. То есть я понимаю, чем больше и чаще двигаются внутри палатки люди, тем больше она заряжается, как и человек, собственно. То есть вы ставите палатку, двигаете ее стенки внутри, а дальше происходит следующее. Это все потенциально становится источником энергии. Ну, как это работает? В общем, в ткани используется специальный магнитный материал. Когда пол или крыша палатки сгибаются, растягиваются или вибрируют, меняется его магнитное состояние. Система преобразует эти изменения в электричество. В общем, результат уже есть, там эксперименты проводили. Они, знаете, что делали? Они стучали рукой по небольшому кусочку такого материала, стучали вот эти, те, на ком, собственно, ставили эти эксперименты. И только стук рукой по небольшому кусочку смогло зарядить маленький конденсатор почти до 6 вольт всего за 1.5 секунды. А тут вот можно включить фантазию, можно же стучать не только рукой, но и ногой. Про другие движения вообще молчу, если отправился в поход, например, не с там одногруппниками, как раньше это было в университете, а с кем-нибудь там это, ну, поход на палатках. Вот, зарядили да, по максимуму. Тут даже не 6 вольт, а гораздо больше. Но, правда, пока что даже телефон, смартфон не получится зарядить, не хватит заряда, но, например, для походного фонарика, небольшого датчика или другого маломощного устройства, такая технология вполне может оказаться полезной. Есть еще один плюс у этой палатки. В отличие от солнечной панели, палатке не нужен солнечный свет. То есть стучать по стенкам можно и когда дождь идет. Ученые вообще видят применение не только в туризме. Здесь вот если все эти вот юмор убрать, конечно, такие палатки действительно помогли бы и в спасательных каких-то операциях, и где нет нормального доступа к электричеству. Но вот, правда, в магазине пока такую палатку не приобрести, еще далеко. Исследователи проверяют, выдержит ли материал сотни складываний, то есть как долго будет эта палатка, соответственно, можно будет ее использовать, как она выдержит плохую погоду, дождь, ветер и какие-то реальные походные условия. Но идея, согласитесь, впечатляет. Возможно, однажды в поход будем брать не только там, что мы берем спальник, фонарик, удочку, но и палатку, которая сама себя заряжает. Андрей пишет: хорошая палатка, молчать гусары. Ну да, в поход прям захотелось сходить. Да, что-то как-то давно не собирались, это ж какая романтика, в спальном мешке, что-то в котелке там сварить, супчик какой-нибудь, да, и все равно, что там комары искусают и так далее. Главное, вот эти воспоминания. Так, ну, а в плане погоды можно действительно натянуть ту самую палатку в ближайшие дни. Даже этой ночью, пожалуйста, облачно и без осадков, плюс 6, плюс 11. Завтра днем тоже без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27, Венспилсе лепые 20-21, в Даугавпилсе и Резекне 19-20, в Риге без осадков плюс 24-26.
0: СВХ Плюс.

0: Джага. Мы уже говорили о том, что сегодня в нашем ботаническом саду предлагают посмотреть за, понаблюдать падающими звездами. А вот если вы хотите отметить 70 лет ботанического сада в Саласпилсе, то туда мы вас тоже, конечно же, приглашаем, потому что 5 сентября намечается грандиозная программа. Там уже с 10 утра до 4 часов дня. Причем вход для всех будет бесплатным. Это вот такая интересная будет прогулка по саду. Называется, ну, даже это, наверное, день открытий. Называется «Радость растет в саду». Почему же стоит приехать 5 сентября в Саласпилс? Ну, только представьте цифры. Сегодня в коллекциях сада около 14 тысяч видов растений. Местный дендрарий считается вообще крупнейшим в Северной Европе. Здесь более 4500 видов и форм деревьев и кустарников. Некоторые деревья уже настоящие ветераны. Они растут 60, а то и 70 лет. На юбилее можно будет не только смотреть, но и трогать, создавать и расследовать. Специалисты расскажут о деревьях-долгожителях, насекомых-опылителях, редких и охраняемых растениях и, наоборот, об инвазивных видах, которые способны вытеснять местную природу и какие там лучше не трогать. Также там есть такой центр «Ботания», выставка «Эко-детектив». Как вам такое? Здесь можно будет попробовать разобраться, какие растения пришли к нам из других мест, почему некоторые из них превращаются в настоящую экологическую проблему. И здесь не только про борщевик всем известный. Будут, конечно, и мастер-классы, и для детей, и для взрослых тоже. Экскурсии, музыка, выставка, уже осенняя ярмарка, учитывая, что это 5 сентября. В общем, время еще есть для того, чтобы спланировать свой первый сентябрьский уикенд. Кстати, каждому посетителю еще и юбилейный подарок какой-то будет. Вот. И любопытно. 70 лет, согласитесь, возраст солидный, но праздник обещает быть очень интересным. И главное, еще раз, вход абсолютно бесплатный.
1: СВХ+.

0: pasūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Размер имеет значение.
3: Смотри, для чего?
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvia Smaiznieks Lil Maize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lil Maize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lil Maize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maximā – lai nekā netrūktu.
9: СВХ плюс.

0: УЕФА. Пари Сен-Жерман продолжает собирать европейские трофеи. Парижский клуб обыграл Астон Виллу со счетом 2-1. Суперкубки УЕФА и второй год подряд завоевал почетный трофей. Да? Но это... это ПСЖ. Я поняла. ПСЖ, аббревиатура. Это Пари Сен-Жерман. Все ясно. Третий клуб в истории турнира, которому удалось выиграть суперкубок 2 сезона подряд. Надо будет запомнить. Да, иногда это очень работает, когда с мужчинами что-то обсуждаешь, и тут хоп. А вот, да, кстати, второй раз уже ПСЖ выиграли. Молодцы, да. Ну, но это сложнее запомнить все эти суперкубки, всякие лиги. Легче про чемпионат мира. Вот то, что испанцы стали чемпионами, это я, наверное, надолго запомню, потому что на протяжении всего чемпионата у нас была и футбольная 10-минутка с Анатолием Крейпансом. И, кстати, насчет нашего спортивного обозревателя, комментатора, эксперта, очень приятно всегда слушать Анатолия. И теперь вот у нас в социальных сетях, в Инстаграме и Фейсбуке есть такие небольшие обзоры спортивных событий недели. Очень интересно послушать там и про пляжные волейболы, про другие виды спорта, в которых принимают участие латвийские спортсмены, за которых мы, безусловно, болеем. Так что ищите нас во всех основных социальных сетях, там много всего любопытного и интересного. 14 часов, ух, и уже 50 минут. Время мое трудовое подошло к своему завершению. Здесь скоро появится мой коллега Дим Харов. Начнется программа «Хорошие новости». Напомню, номер 25452525. Присылайте свои поздравления. Я всем желаю потрясающего четверга. Встречаемся мы уже завтра, а завтра у нас пятница.
1: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути. СВХ+.

0: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50%. Atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Все великие люди бывали на

0: ЖСВХ Плюс.
1: Этой ночью в Латвии будет облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27. В Вентспилсе Лиепае 20-21, в Даугавпилсе Резекне 19-20, в Риге без осадков 24.

0: Чуканцы хватает на весь отопительный сезон. Пенсии в Латвии вырастут на 4-5%. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД в минувшие выходные подверглась сложной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, в том числе завладеть данными платежных квитанций за услуги. Полученная злоумышленниками информация содержит персональные коды или регистрационные номера, имена, фамилии или названия компаний, сведения о платеже, регистрационные номера автомобиля и адреса их владельцев. Существует вероятность, что полученные данные могут быть использованы для дальнейших попыток мошенничества, признает представитель компании по кибербезопасности ЦРТЛБ Варис Тейванс. Ситуация с обеспечением Латвии природным газом в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. В Инчкалнском хранилище по состоянию на 11 августа было закачано более 11 тераватт-часа природного газа, что уже превышает средний объем потребления газа в Латвии за отопительный сезон. Цена древесной щепы за год выросла с 19,5 евро за мегаватт-час примерно до 30 евро. Цена природного газа в настоящее время составляет около 60 евро за мегаватт-час, в прошлом году около 34 евро. Сейчас, когда определяются тарифы на отопление, министерство уделяет особое внимание ситуации в Риге, сообщили в министерстве. Государственное предприятие «Латвия Свалстмежа» считает решение Совета по конкуренции несоразмерным и обжалует назначенный штраф, заявил член правления предприятия Янис Круминьш. Он напомнил, что долгосрочные договоры на лесозаготовку достались в наследство при создании предприятия в 2000 году. Как уже сообщалось, Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 7,5 миллионов евро на «Латвия Свалстмежа» за создание необоснованных конкурентных преимуществ в долгосрочных соглашениях о лесозаготовках для ряда предприятий. Компании группы ПАТА и их дочерние предприятия заявили, что также обжалуют решение Совета по конкуренции. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Индексация коснется 97% получателей пенсий. Объединенный список возражает против предложения Министерства образования и науки полностью отменить минимальный порог на экзаменах для 9 класса. Партия премьера концептуально не возражает против части предложений, но категорически выступает против поспешных решений без более широкого системного видения, заявил председатель комиссии Сейма по образованию и науке Чеслав Батня. Предложение министерства ввести новый обязательный централизованный экзамен по естественным наукам эта партия поддерживает, однако настаивает, что введение любого нового экзамена должно быть постепенным, а не уже в следующем учебном году. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: хороших новостей.
1: Рассвет у нас позади, закат впереди, самый разгар трудового дня. Здравствуйте, подруги и други мои. Я приветствую вас в прямом эфире радио СВХ+. В этот четверг, сегодня 13 августа. Начинаем программу «Хорошие новости». И сегодня давайте начнем с поздравлений в адрес тех, у кого сегодня день рождения. Вот. Мира, здоровья, удачи, улыбок, поводов для этих улыбок, радости, дружбы, любви, денег побольше, финансового благополучия. Там, где денег побольше. Чтобы хватало денег. Вот. Потому что денег побольше, а кому-то не хватает. Вот, чтобы хватало вам денег. Вот так. Такое пожелание. Мудрое такое пожелание. Эти же пожелания именинникам сегодняшнего дня. Антон, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф и Степан отмечают свои именины сегодня. По православным традициям Эльвира, Велга и Рейзия. Сегодня именинницы по латышским традициям. Всего доброго, хорошего всем, у кого праздник. Если вам вот этих праздничных сообщений маловато, то сообщу, что сегодня Международный день левшей. Всех левшей хочу поздравить с этим праздником и, опять-таки, всяческих успехов вам пожелать. Помимо этого, сегодня день встреч и Международный день броненосцев сегодня. Броненосцев имеется в виду, насколько я понимаю, животных броненосцев. Поздравляйте, передавайте приветы, в любви объясняйтесь, как это сделала наша радиослушательница Инга. Вот что она написала. Самое лучшее радио. Хочу, чтобы все знали. Орлов, я тебя безумно обожаю, любимка Инга. И поставить песенку от Нилет, насколько я понимаю, которая так и называется «Любимка». Надеемся, что сейчас Орлов слушает радиостанцию СВХ+, и услышал это страстное признание.
0: СВХ плюс.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
4: В детском отделе Skyenmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Дунтес, 19А.
5: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.

0: Сейчас для вас хорошие новости.
1: Помните, совсем недавно рассказывал тут на днях, что девочка из Индии попала в книгу рекордов Гиннесса. Она крутила хула-хуп вокруг пучка волос у себя на голове. Там что-то 80 раз что-то за полминуты этот хула-хуп прокрутил. Ну, буквально на днях рассказывал. Еще один рекорд, связанный с волосами, опять-таки из Индии. Девушка, зовут ее Рену Дхариал, отрастила волосы длиной 271 сантиметр, еще половинка сантиметра. 271 с половиной сантиметра. Вот вы какого роста. Вот. Говорят, что самый высокий человек в истории человечества был 272 сантиметра. Вот у нее приблизительно такие волосы, на полсантиметра всего короче. Но думаю, что еще отрастут. Она не подстригала волосы с 2015 года и попала в книгу рекордов Гиннесса. Индийская Рапунцель долго шла к этому достижению. Она изо дня в день тщательно ухаживала за своими локонами, понятное дело. Регулярно выкладывала в сеть ролики с бьюти-советами. По его словам, в индийской культуре длинные волосы считаются признаком неземной красоты. Рену признала, что ей приходится часами расчесывать волосы, чтобы они выглядели хорошо. Кроме того, она не использует обычные шампуни из супермаркетов. Она сама придумывает все это дело без химии и, соответственно, ухаживает за своей рекордной прической. Когда Рену гуляет по улице, прохожие часто останавливаются, чтобы сделать ей комплимент. Ей нравится внимание окружающих, и она призывает всех ценить собственную природную красоту. 271,5 сантиметра. Самые длинные волосы в мире. Так, к вашим хорошим новостям. Александра, наша радиослушательница, попросила сыграть песню «Моя-моя» из репертуара Дмитрия Маликова для поднятия настроения. Сашенька, с удовольствием сыграем для вас эту песенку. И пусть настроение у вас и у всех наших радиослушателей будет великолепно.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Следующую хорошую новость я начну издалека. Очень издалека, на 390 год аж до нашей эры, когда возникла поговорка «Гуси Рим спасли». Галлы тогда захватили город, но не смогли взять укрепленный Капитолий. Гуси, услышав врагов, подняли шум, разбудили стражу, что спасло защитников от ночного штурма. Вот, да? Очень похожая история произошла на днях в американском городе Ричмонд. Там от пожара семью спас гусь. Его зовут Гуси. Не, серьезно, или Гуси, не знаю. Ну, наверняка в английском языке это слово означает что-то другое, а не гусь. Вот. Но такое у него имя, Гуси или Гуси. Когда ночью в сарае вспыхнуло пламя, крикливая птица подняла такой гогот, что разбудила всю семью, благодаря тому, что хозяева вовремя проснулись. Это ночью было дело? Ночью? И сумели потушить возгорание, обошлось без пострадавших. Надеюсь, и гусь тоже не пострадал. Удивительно, что хозяйка, зовут ее Челси, владелица гуси, или гуси, раньше вообще гусей боялась. Некоторое время назад она вместе с дочкой приехала на выставку домашней птицы, и девочка увидела вот этого самого гуся и говорит: «Мамочка, ну давай мы его к себе возьмем». «Мамочка, ну пожалуйста, пожалуйста». Долго уговаривала. И в конце концов вот мама согласилась неохотно. Вот 4 месяца спустя гуси доказал, что является вовсе не пугающей птицей, а самым надежным ночным сторожем. Вот спас всю семью, можно сказать. Ну, славная ж новость, правда? Пожар — это плохо, конечно. Когда... Да. Так все заканчивается. Более-менее хорошо. Более-менее хорошо. Кажется, хорошо. Так, следующую песенку мы сыграем для нашей юной, насколько я понимаю, радиослушательницы Алины. Вот эта песенка «Шады». Танцуем. «Шады». «Шады».

0: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
1: in one dreamy. Точное время 15 часов 30 минут.
2: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
3: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
4: СВХ плюс.

0: Эту песенку мы сыграли для нашей радиослушательницы Айна, которая, судя по всему, сейчас двигала бедрами, судя по сердечку, которое она прислала. Отлично, Айна, вам настроение, как и, собственно говоря, всем, кто слушает сейчас радио СВХ+. Если вы хотите повлиять на музыкальную составляющую этого часа, у вас еще есть время. Да, до 16.00 присылайте свои заявки музыкальные. Если вы кому-то песенку хотите подарить, там приветик передать или поздравить, сделайте это через радио СВХ+. Давайте напомню, 25-45-25-25, сюда присылайте смски, ватсапки или телеграмки, это как вам удобнее, номер один, да? 25-45-25-25. Или письмо электронное на plus@radiosvh.lv. Рассказал, да, о том, что совсем недавно один гусь спас одну семью в городе Ричмонд, в американском городе Ричмонд, от пожара. И вот наш радиослушатель Оскар на эту тему откликнулся и сообщил, что в 2011 году гусей наняли следить за периметром в бразильской тюрьме. Вон оно как. Что-то я помню, да, такое читал где-то. Окей, а бразильские тюрьмы это не хухры-мухры. Сам все Бразилия. Страна непростая с точки зрения криминогенной обстановки, а тюрьмы там, говорят, вообще совершенно что-то уникальное. Но у нас же программа как называется? Хорошие новости, что нам о тюрьмах-то говорить? Правда, Оскар попросил еще и сыграть песенку Люси Чеботиной «Зеленые глаза». Выполняю, дорогой Оскар, пожелание. Вот она, Люся, вот она, Чеботина, вот ее зеленые глаза.
1: Его зеленые глаза.
2: СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Между нами уля-ля.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
8: Выгодное предложение уже в Бунецкс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bunecības ABC.

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Сейчас расскажу об одной истории, совершенно замечательную историю. Она случилась в Малайзии. Имя главной героини неизвестно почему-то этой истории, хотя на самом деле главный герой в этой истории ее супруг, то есть муж. Вот его зовут Реми Отман. А дело было вот как. Значит, смотрите, супруга вот этого самого Реми мечтала о скутере. Вот, очень хотела купить себе скутер. Вот. Но однажды она увидела машину «Протон». Марка «Протон» у нас, она неизвестна, но в Малайзии популярная марка, насколько я понимаю. Что любопытно, что эта машина была розового цвета. Да?
3: Нормально?
2: Нормально. Она настолько влюбилась в этот автомобиль, что она прислала своему мужу сразу фотографию и сказала: «Дорогой мой, любимый, благоверный, самый лучший, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а купи мне, пожалуйста, такую розовую малышку». Это цитата. «Розовая малышка». Не самая большая машинка, я видел фотографию. Такая аккуратненькая. Вот. Муж в шутку говорит ей: «Да, конечно, делов-то куча, куплю тебе. Давай вот, если твой пост в интернете, в соцсетях наберет 35 тысяч лайков, вот тогда я тебе куплю». Что вы думаете? Что вы думаете? Уже через 24 часа пост набрал нужное количество лайков, а еще через некоторое время там вообще 99 тысяч лайков стало. А надо было 35. Думаю, что к этому моменту там вообще уже завалили страничку поддержкой. Мужчина Реми Отман, вот, дальше отшучиваться не стал. Ну что, сказано, сделано. Взял супругу за руку и говорит: «Пойдем, дорогая, в автосалон». Когда дама поняла, что ей действительно покупают розовую малышку, она отчасти расплакалась. Вот такая история. Вот такая. Многие завидуют женщине и нахваливают ее мужа. А сам Реми поблагодарил всех интернет-пользователей, которые поддержали любимую. И, судя по всему, сейчас огромное количество счастливых людей. Особенно вот сам Реми, что он оказался настоящим мужчиной, что у него есть замечательная, прекрасная жена, сейчас у нее есть розовая малышка. Пользователи интернета тоже, я так понимаю, довольны, что они сделали свое дело. Вот. Ну, милая же история, правда? Милая. Ну и Реми Отман, конечно, молодец. Жму руку.
4: Пускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ+.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
8: Надеюсь, хоть на чуточку мы сделали совместными усилиями этот мир лучше. А вот эту песенку мы сыграем для нашей радиослушницы Татьяны. Спасибо, Танечка, вам за эту заявку. Слушаем Аллу Пугачеву.

0: Чеснока Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии будет облачно, осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от плюс 18 до 27. Венспилс и Лепае 20-21, в Даугавпилс и Резекне 19-20, в Риге без осадков 24-26 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Взломанная информационная система ЦСДД. Пенсии вырастут на 4-5%. В магазинах мэра продолжают гнить продукты. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Государственная инспекция данных в рамках своей компетенции оценит обстоятельства кибератаки, которой подверглась дирекция безопасности дорожного движения. В частности, причины возникновения кибератаки.

0: или регистрационные номера, имена, фамилии или названия компаний, сведения о платеже, регистрационные номера автомобиля и адреса их владельцев. Существует вероятность, что полученные данные могут быть использованы для дальнейших попыток мошенничества, признает представитель компании по кибербезопасности CERT-LV Варис Стейвенс. Ситуация с обеспечением Латвии природным газом в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. В Инчукалнском хранилище по состоянию на 11 августа было закачано более 11 тераватт-часа природного газа, что уже превышает средний объем потребления газа в Латвии за отопительный сезон. Цена древесной щепы за год выросла с 19,5 евро за мегаватт-час до 30 евро. Цена природного газа в настоящее время составляет около 60 евро за мегаватт-час, в прошлом году около 34 евро. Сейчас, когда определяются тарифы на отопление, министерство уделяет особое внимание ситуации в Риге, сообщили в министерстве. Государственное предприятие «Латвия Свалстмежа» считает решение Совета по конкуренции несоразмерным и обжалует назначенный штраф, заявил член правления предприятия Янис Круминш. Он напомнил, что долгосрочные договоры на лесозаготовку достались в наследство при создании предприятия в 2000 году. Как уже сообщалось, Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 7,5 миллионов евро на «Латвия Свалстмежа» за создание необоснованных конкурентных преимуществ в долгосрочных соглашениях о лесозаготовках для ряда предприятий. Компании группы «Пата» и их дочерние предприятия заявили, что также обжалуют решение Совета по конкуренции. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Индексация коснется 97% получателей пенсий. В закрытых магазинах мэра и на складах продолжают портиться продукты питания. Ситуация по-прежнему абсурдна. Сегодня Ассоциация торговых предприятий вновь получила звонок от сотрудников закрытого магазина. На складах находится большое количество мясных изделий, у которых уже через несколько дней истекает срок годности. В то время как продовольственная ветеринарная служба понимает серьезность ситуации и поддерживает оперативную передачу продуктов на благотворительность, служба финансовой разведки категорически запрещает это делать, утверждая, что пожертвование продуктов благотворительным организациям следует рассматривать как хозяйственную деятельность санкционированного предприятия. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, в очередной раз хочу поблагодарить ресторан «Лидо» за подарок, за приз, который кому-то из вас достанется в эту пятницу. Достанется тому или той самому активному участнику или участнице программы «Drive Time». Она, кстати, началась, друзья мои, подруги, с чем я, Дим Харов, вас и поздравляю. Ваши какие-то комментарии, ваши актуальные новости, в том числе, конечно же, о дорожной ситуации, рассказывайте. Ваше участие в конкурсах, ваши какие-то, не знаю, наблюдения за тем, что происходит в нашем эфире. Я все отмечаю, все записываю и с удовольствием кого-то из вас отправлю в один из ресторанов «Лидо». Подарочная карта на 30 евро достанется кому-то из вас в эту пятницу. Вы там найдете или сезонное летнее блюдо, или возьмете с собой что-то на вынос. В общем, когда есть что-то вкусненькое, это здорово. А когда за это еще и платить не надо, это вообще прекрасно. И замечательно. Кстати, мы с вами отправляемся в Drive Time, и в этом часу я приготовил для вас конкурс под названием «Неформат». Я постараюсь, чтобы было интересно. Поехали.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель Шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел с бас-настава.
7: СВХ+.
8: На краю побережья, я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
6: Но нет.
8: К таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Сегодня в конкурсе «Неформат» разыграем подарочную карту на 30 евро от «Йипмарупите». Место для отдыха, праздников, приятного времяпрепровождения. Вместе здесь вы найдете прокат суп, досок, пляж, площадку для пляжного волейбола, баню, уютные домики, пространство для празднования дней рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий, концерт. Еще и автостоянка там должна быть, я знаю, там она есть. Ваша собака тоже будет там желанным гостем. Для собак здесь есть собственный пляж. Отдыхайте, празднуйте и наслаждайтесь временем, проведенным на природе с близкими в Йипмарупите. Невозможно ехать всего на пару часов? Нет. Найдите нас в Google Maps или Waze. Йипмарупите набирайте и отправляйтесь. Выигрывайте, кстати, подарочную карту на 30 евро и отдыхайте. Давайте я быстренько вам напомню правила конкурса «Неформат». Они очень простые. Сейчас в нашем эфире прозвучит инструментальная пьеса, и я предлагаю вам для нее придумать название. Вот она будет звучать, и вы придумаете, какое же название больше подходит вот для того, что звучит на волнах вашего любимого радио. Отправляйте это название или смс, или ватсапкой. Я потом выберу лучшие. Лучшие из лучших выставлю на голосование, и мы определим победителя вот таким образом. Понятно все? Очень хорошо. Итак, сейчас начнет играть музыка. Вы придумываете название и на 25 45 25 25 отправляйте. Поехали!

0: Ну что ж, с вас название, с меня приз. 25-45-25-25. Какое название лучше всего, на ваш взгляд, подходит вот для только что прозвучавшей музыкальной пьесы? Придумайте его и отправьте к нам сюда на радио СВХ+. Жду.
1: Не формат.
2: Не формат.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
2: СВХ+.
3: Может,

0: мне кажется, смеяться над собой полезно. И утром, и днем, и вечером, и ночью. Смеяться над собой полезно в любое время суток. Ну, мне так кажется. Ночью сегодня, а вернее завтра, облачно без осадков. Ветер слабый, температура ночью от 6 до 11 градусов мороза. Это уже о погоде. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный. И смотрите, какая температура уже завтра по Латвии. От 18 аж до 27 градусов. Энспилслепа, вот там будет прохладнее 20-21, а также прохладненько будет в Даугавпилсе и РС. Ну, относительно, конечно же, прохладно. 19-20, а в Риге завтра без осадков и 24-26 градусов. Ха-ха-ха-ха! Выше нуля!
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

оказалось 6 до 11 градусов мороза, да? Лена намекает на то, что я говорил. Бывает. Ночью от 6 до 11 градусов тепла, конечно. Если оговорился, простите.

0: Новости современных технологий.
1: Государственная инспекция данных оценит обстоятельства кибератаки на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения. Причины возникновения кибератаки, объем затронутых персональных данных, а также технические организационные меры, предпринятые ЦСДД для предотвращения инцидента или минимизации его последствий. ЦСДД в минувшие выходные подверглась сложной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к данным платежных квитанций за услуги. Полученная злоумышленниками информация включает персональные коды или регистрационные номера фирм, имена, фамилии или названия фирм, регистрационные номера автомобиля и адреса их владельцев. Существует вероятность, что полученные данные могут быть использованы для дальнейших попыток мошенничества, предупреждают в компании по кибербезопасности ЦЕРТ ЛВ. Начиная с сегодняшнего дня, пассажиры Вилсенс вводят регистрацию железнодорожных билетов в мобильных приложениях Виви Латвия и Мобили. Теперь после посадки в поезд пассажирам больше не нужно идти к кассиру или кондуктору. Сразу после посадки электронный билет можно зарегистрировать на своем телефоне. При этом прежний способ регистрации билета у кассира и кондуктора остаются в силе. Исключением являются билеты, оплаченные самоуправлением Юрмалы. Их по-прежнему необходимо регистрировать в поезде у кассира или кондуктора. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Не формат.
0: Не формат.
3: Итак, давайте подведем итоги конкурса «Не формат». Вот это замечательное музыкальное произведение, которое называется «Этна Дэнс» от коллектива «Этна», прозвучало в нашем эфире, а вы придумывали свое название. Начну вот с этого варианта названия. «РФС сегодня победит», написал нам Владимир. Это название пьесы. «РФС» — это футбольный клуб Рижской футбольной школы. Да, сегодня мы играем против клуба «Яблонец» из Чехии в 19:30 на «Инкспорта Парк». Состоится эта игра. Я спросил, где это? Это Южный Мост, где молочка, а стадион напротив реки. Отборочные игры Лиги конференции. Первый матч 0-2 проиграли. Сегодня обязательно надо поболеть за наш. Да? Если пойдете, поболейте, пожалуйста. И пусть оно так и будет. Нам надо как минимум 3-0 выиграть, да? Ну или хотя бы потом в это дополнительное время и там их дожать. А Владимир обещал за меня там поболеть. Итак, другие давайте нам названия. Название для этой пьесы. А «Поймай волну», «Рыцари дева», «Баллада о любви», «Последняя роза», «Любовь в лунном свете», «Барыня», «Заполярный перепляс», «Танец теней», «Вихрь», «От заката до рассвета», «Кружись, красавица», «Листопад осень», «Пожарь мне кабачок», «Приближение выходных», «Восстание Титаника», «Утро лепрекона», «Эхо каблуков», «Будни пивоварни Гиннес», «Вперед в будущее», «Светоч», «Поиск грибов в латвийских лесах», «Переезд тараканов в новый диван», «Колесо фортуны». Это у нас еще было. Сейчас, секундочку, внимание. «Шепот ветра». Такой же энергичный «Шепот ветра». «Безмятежность», «Счастье лепрекона», «Мои мечты о Берландии» и «Заходи попить пивка». Лучший из пришедших вариантов. Вот эти три варианта я выставляю на голосование. И победитель сразу же получает подарочную карту на 30 евро от Йипмарупита, где вы сможете отдохнуть, искупаться, покататься на суп-доске и даже с собакой искупаться. Там есть специальный пляж. Разумеется, там и стоянка, и все дела. Это в Марупите. Йипмарупит. И подарочная карта будет годна целый год. У нас как раз впереди жаркие денечки, между прочим. Итак, смотрите. Вот для этой пьесы, которая сейчас звучит, название подходящее. Вариант номер один. «Поймай волну». Вариант номер два. «Вихрь». Ну и вариант номер три. «Заходи попить пивка». Какой из этих вариантов вам кажется более подходящим? Кому мне вручить приз? Помогите, пожалуйста. А единичку присылайте, если вам нравится больше «Поймай волну». Двоечку присылайте, если вы за «Вихрь». И тройку за «Заходи попить пивка». 25-45-25-25. Благодарю заранее за ваше голосование. И за участие в конкурсе, конечно же, всем спасибо.

давайте окончательные итоги конкурса не формат таки подведем. И победил у нас такой очень народный вариант. Заходи попить пивка. Причем голосовали как мужчин, так и женщин. Наши радиослушатели и радиослушательницы. Ладно, как есть, так есть. Так, номер телефона отправителя 2607 и так далее. Буду сейчас с вами переписываться. Я даже не знаю, как вас зовут пока. Все узнаю. Я обязательно приз вам вручу. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в конкурсе, и за голосование. Отдельное спасибо.

0: писанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонусы АБЦ.
2: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
6: Еще буквально несколько мгновений возвращаемся к победительнице, как оказалось, нашего конкурса «Неформата». Ее зовут Татьяна, и она признала, что она под такую музыку танцевала в ирландских пабах. Там очень весело. В ирландских пабах действительно очень-очень весело. Это правда, тоже могу подтвердить. Спасибо, Танечка, поздравляю вас с победой.

0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
1: И тот микрофон включен. Давайте посмотрим, как мы вчера с вами передвигались по дорогам нашей страны. Официальная информация от МВД Латвии. А вот вам, пожалуйста, статистика. Так, вчера в стране было совершено 454 нарушения правил дорожного движения. Больше всего в Видзево нарушений 125, меньше всего в Риге и окрестностях 52. Зато аварий больше всего в Риге и окрестностях 81 авария из 122, представьте себе, меньше всего аварий в Курземе. Пострадавших 9 человек и все пострадавшие в Риге и окрестностях 9 человек, из них один пешеход, два велосипедиста, один водитель электросамоката. Земгала, Видзево, Курземе, Латгала. Молодцы, без пострадавших. Вчера обошлось здорово и прекрасно. И совершенно замечательная информация. Ноль стоит в графе погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Так держать. Вот так держать и до конца года было бы совершенно замечательно, если бы так оно и было. За агрессивное вождение был задержан один человек в Риге и окрестностях. Скоростных нарушений вчера было 200, ровно 200. Здесь лидирует Видзима, 81 нарушение скоростного режима. Что касается нетрезвых водителей, было задержано 5 человек. Один в Риге, двое в Земгале, один в Видзем, один в Латгале, в Курземе. Ноль. Молодцы, молодцы. У двоих конфискуют автомобиль, и, соответственно, у остальных, у троих штраф будет по стоимости автомобиля. Все попали по-крупному, что называется. В графе угонов ноль, и это тоже более-менее позитивная информация. Даже более, чем менее позитивная информация. Друзья мои, подруги, соблюдаем правила дорожного движения. Держим дистанцию. Внимательно относимся к пешеходам, велосипедистам и к водителям электросамокатов. А вы, пожалуйста, пешеходы, велосипедисты и водители электросамоката. Также соблюдайте правила дорожного движения. Помните, я вчера рассказывал, да, про электросамокат или позавчера, что в Великобритании статистика пострадавших на электросамокатах вот черепно-мозговых травм больше, чем мотоциклистов и велосипедистов. Так что внимание, внимание, еще раз внимание. Вот. И удачи, и не только на дорогах.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии облачно, но без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем без осадков. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от плюс 18 до 27. Венспилс и Лепое 20-21. В Даугавпилсе Резекне 19-20. В Риге без осадков 24-26 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Взломана інформаційна система ЦСДД. Утекли персональні дані. Пенсії виростуть на 4-5%. Музика і зірки в ботанічному саду. Цієї ночі в Ригі 5 вечора. Новості на СВХ+.
1: Радіо СВХ+.
0: Государственная полиция проведет ведомственную проверку по поводу утечки персональных данных из информационной системы Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД. Существует вероятность, что полученные данные могут быть использованы для дальнейших попыток мошенничества, предупреждают в компании по кибербезопасности ЦРТЛВ. ЦСДД и ЦРТЛВ призывают жителей быть особенно внимательными при получении электронных писем, СМС-сообщений или других видов коммуникации от имени ЦСДД. Рекомендуется убедиться в подлинности сообщения на сайте ЦСДД.

0: здании предприятия в 2000 году. Как уже сообщалось, Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 7,5 миллионов евро на Латвия-Свалс-Меже за создание необоснованных конкурентных преимуществ в долгосрочных соглашениях о лесозаготовках для ряда предприятий. Предприятия группы ПАТА заявили, что также обжалуют решение Совета по конкуренции. Ситуация с обеспечением Латвии природным газом стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. В Инчукалнском хранилище по состоянию на 11 августа было закачано более 11 тераватт-часов природного газа, что уже превышает средний объем потребления газа в Латвии за отопительный сезон. Цена на газ составляет около 60 евро за мегаватт-час. В прошлом году газ закупали по цене около 34 евро. Цена древесной щепы выросла с 19,5 евро за мегаватт-час до 30 евро. Сейчас, когда определяются тарифы на отопление, министерство уделяет особое внимание ситуации в Риге, сообщили в министерстве. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Индексация коснется 97% получателей пенсии по старости. Ботанический сад Латвийского университета второй год проводит «Ночь персеидов. Наблюдение за звездным дождем». На этот раз объединится с концертом пианиста Рейниса Зариньша «Под открытым небом». В специально подготовленной концертной программе встретятся композиторы разных эпох и поколений. Директор ботанического сада Рената Лаксдене рассказывает, что это одно из немногих мест в Риге, где нет уличного освещения, а просторный луг сада особенно хорошо подходит для наблюдения за потоком персеидов. Концерт Рейниса Зариньша этой ночью продлится с 23:00 примерно до часу ночи, после чего желающие смогут остаться в саду еще на час. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Программа Drive Time вместе с ресторанами Lido продолжается в прямом эфире радиостанции СВХ+. И напомню очередной раз, что самым активным участникам Drive Time в пятницу я подарю подарочную карту на 30 евро от ресторанов Lido. Кстати, свою активность вы сможете запросто в этом часу проявить, поскольку у нас с вами будет такое развлечение, назвать которое словно можно. А что, собственно говоря, произошло? Длинное название, но смысл еще я сейчас объясню. Я вам расскажу часть истории, а вам надо будет насочинять, что там происходило. Вот. И чем удачнее у вас это получится, тем лучше. Тем мы больше развлечемся, тем всем будет веселее. Буквально вот через пару минут песня, реклама песни, и потом мы вот этим делом займемся. Если у вас есть какая-то актуальная информация с дорог, также не стесняйтесь, сообщайте об этом другим участникам и участницам движения. Это Дим Харов. Поехали.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: писаные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Юты, свайги и издавиги предлагаемы Rimi Veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimī karti cukurs Rimī 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimī.
2: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Так, одну историю, которая как раз таки ночью произошла, я вам расскажу. Но не полностью, а расскажу. Вы будете эту историю допридумывать сами. Смотрите. В штате американском Колорадо есть такой городок. Называется он Gold Hill. Но это абсолютно не важно. Не важно, как он называется. Так вот, жители одного из районов этого города целую ночь, вот сейчас внимание, слышали автомобильный сигнал или сигналы и гадали, кто и зачем жмет на клаксон автомобиля. Причем это точно не была сигнализация, поскольку сигналы были, что называется, нерегулярные. Они то пропадали, то опять появлялись. Вот так целую ночь, представьте себе. А что, собственно говоря, произошло? Вот такой вопрос я вам задам, а вы, пожалуйста, насочиняйте что-нибудь такого. Самое главное, не скучное. Вот, и отправьте все это дело смс или ватсапкой на радио СВХ+. Может, даже голосовым сообщением, только так, чтобы когда вы будете говорить, чтобы там все было корректно, да, эфирно, скажем так, цензурно. Договорились? Вот. Итак, еще раз давайте быстренько повторим. Ночь, сигналы, кто-то жмет на клаксон, нерегулярно жмет на клаксон, но вот целую ночь бибикает кто-то. Это не сигнализация точно. Что, собственно говоря, происходит? Что произошло? А поутру они узнали, что произошло. Жители этого городка пришли и узнали поутру. Это тоже, может быть, не очень важно. Но, тем не менее. 25-45-25-25. Жду.
1: Драйв-тайм. Едем. Едем. Дальше.

0: свободное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
1: in one dreamy. Точное время 17:23.
2: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
3: СВХ плюс.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Итак, я вам писал ситуацию города в штате Колорадо. Ночь, и вдруг раздаются бибиканья от одной из машин. Вот, что, собственно говоря, происходит? Причем это точно не автомобильная сигнализация. Вот, почему машина бибикает? Спросил я вас, бибикала. Самый популярный ответ, наверное, штук 10 было ответов, что это еноты. Енота забрались в машину и бибикали, грызли что-то и так далее. А потом был вариант на втором месте по популярности, что в машине забыли собаку. Бедную собаку забыли. И вот она, в свою очередь, уже там, в том числе и на клаксон давила. Так, что у нас еще было? Это хорьки машину разбирали, нечаянно лапками давили на клаксон. У нас тут в Баварии это часто. Они проводку разбирают. Пишет нам Андрей как раз-таки из Баварии, где хорьки машины у них разбирают. Ладно, хорошо. Так, вернее, наверное, плохо для водителей, если хорек там погрызет в машину. Володя пошутил. Это жители Колорадо узнали, что РФШ победили. Сегодня, давайте напомню, в 19:30 Рижский футбольный клуб Рижской футбольной школы играет против чешского клуба Яблонец. Да, на стадионе Инкспорта Парк в 19:30 начало. Первый матч мы проиграли 0-2. Вот. Приходите за наших, поболейте. Это у нас отборочные игры Лиги Конференции. Так, другие версии были замечательные. Так, радиодиджей общается с зелеными человечками. Такая версия была. Я бы даже сказал, такой очень отчаявшийся радиодиджей общается с зелеными человечками. Вот поскольку с ним никто не общается, он поэтому решил и с человечками пообщаться. И, наверное, отомстить всем тем, кто вот на местной радиостанции с ним не общался таким образом. Да? Оказалось, водитель сделал предложение своей девушке, но потерял кольцо прямо в машине. Всю ночь он ползал по салону, и каждый раз, когда находил что-то блестящее, от радости случайно нажимал на клаксон. А возможно, он курпулентный просто был, этот водитель. Именно вот кольцо искал и, соответственно, разными своими частями курпулентного своего тела на клаксон нажимал, да? Хозяин машины купил в подарок жене обезьянку, отметил праздник с друзьями и забыл обезьянку в подарок в машине. Это была серенада строптивой даме сердца. Всем романтичного вечера, Татьяна. Эта машина Кристины вернулась. Это машина такая из фильмов ужасов. Она приезжала и сигналила. Классно. Это муж и жена ругались матом и друг друга запикивали. Оказалось, это местный сторож. Всю ночь чихал в своей будке, а рядом с его лицом лежала резиновая детская уточка. Это был не клаксон, так уточка такая вот. Утища такая вот. Резиновая так крякала. Так. Ну и было несколько правильных версий, вот, правдоподобных, что на самом деле произошло. Вы знаете, у нас сейчас автомобильные новости. Давайте вот после них сразу расскажу, что же произошло в этом американском городке.
0: Автоновости.
2: Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД и предприятие по кибербезопасности ЦРТЛВ призывают жителей быть особенно внимательными при получении электронных писем, СМС-сообщений или других видов коммуникации, которые якобы отправлены от имени ЦСДД. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на сайте ЭЦСДДЛВ. В минувшие выходные ЦСДД была атакована хакерами, которые завладели частью персональных данных клиентов ЦСДД. И теперь эти данные могут быть использованы мошенниками. Во время праздника Риги в эту субботу Мотор-музей совместно с Рижской думой подарит жителям и гостям города возможность увидеть гоночный автомобиль Auto Union Type C. За рулем по улицам Риги проедет заводской гоночный пилот Audi Dindo Capello, который за свою карьеру трижды одерживал победу в суточной гонке. Заезд пройдет от Рижского мотор-музея по улице Эйзенштейна, улице Шмерля, Бриви Базгатве, Земгалас Гатве, улице Ерико через Зимитанский мост, далее по улице Чака, улице Таллинас, улице Бривибас до памятника Свободы. У памятника Свободы автомобиль можно будет увидеть с 12 до 18 часов. В случае неблагоприятных погодных условий или по другим техническим причинам, время парадного заезда и демонстрации автомобиля может быть изменено. С сегодняшнего дня на Зимитанском мосту отменено ограничение скорости в 30 км в час. По мосту можно теперь ехать со скоростью 50 км в час. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
0: Это Drive Time.
2: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
3: Ну что ж, давайте расскажу историю. Значит, ночь, город в Колорадо в американском штате, и всю ночь бибикает автомобиль. Причем это не сигнализация, то бибикает, то не бибикает, то потом опять бибикает. А загадка, что же, собственно говоря, происходит, разрешилась на следующее утро. Оказалось, что в салон одного из незапертых внедорожников забрался медведь. И случайно оказался в ловушке внутри. То есть он забрался, а вылезти не может, представьте себе. Он метался, понятное дело, по салону автомобиля, ну и случайно нажимал на клаксон. И хотя это выходило непреднамеренно, все выглядело как вот комичная медвежья истерика. Но комичного я тут ничего не вижу. Во-первых, медведь испугался, я так понимаю, он там еще и нагадил от этого, скорее всего. Вот. И людям-то спать не давал всю ночь. Владельцу транспортного средства тоже не до смеха, когда медведя выпустили из машины с утреца. Сначала веревочку предварительно привязали, открыли дверь с безопасного расстояния. Вот, открыли, тот как сиганул, говорят, из машины. Вот, салон машины, понятное дело, оказался весь разгромлен. Кроме того, в автомобиле сработала еще и подушка безопасности. Вот, как он там веселился. Нет сомнений, что это стало для медведя тоже не самым приятным сюрпризом. Но такая вот история. Вот такая вот история. Слава богу, что у нас медведи по улицам не ходят. А вот в этих вот штатах, в некоторых штатах, да, или, по-моему, в Швеции где-то, да, вот где медведи много, в Америке точно, специально вот оставляют, у них даже, ну, закон, незакон, не знаю, есть, да, что оставляют двери машин открытыми, как раз-таки не для медведя, а для тех людей, которые вот возвращаются, может быть, вечерком. И вдруг, оп, навстречу идет медведь. И говорит, привет, медведь, нафиг, он брык в машину, чтобы мог спрятаться. И дверь за собой закрыл. Может быть, кто-то медведя напугал? Какой-нибудь там местный амбал под шофе. Вот, и медведь от него спрятался. Автомобиль. Такое тоже может быть. Маловероятно, но может ведь.
0: Драйв-тайм. С нами. Прикольнее.

0: сказал, слава богу, что у нас медведи по улицам не ходят, на что Оскар совершенно справедливо заметил. Что это у нас медведи по улицам не ходят? Уже ходят, вымойте. Вот, охотились на дикого зверя в выходные дни. Вот. В Латвии тоже такое может быть. А еще про одного очень интересного медведя, который является символом швейцарской столицы, расскажу после рекламы и песенки. Очень такая интересная и несколько пикантная даже история будет про того медведя швейцарского. Он очень любопытный, предупреждаю.
1: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Дамас ун кунги, шейд шармс, жакс шармс. Гада ногали нав тикай датуми, тайр святку сайвута. Йо юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ļaujiet man ieteiko pati. Elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: виде исключения поздравим. Добрый вечер, наилучшее радио. Поздравьте, пожалуйста, мою коллегу Велгу с днем имени. Пожелайте успеха в работе. Мы всегда слушаем ваше радио. Приятного вам вечера, написал нам Роман. Велга, дорогая, с именинами. Ну, как было не поздравить?
1: Это «Драйв Тайм» с Димом Харовым.
0: Какая-то медвежья у нас с вами тема пошла. И обещал про одного очень интересного медведя вам рассказать. Это именно медведь, а не медведица. Вот. Перед тем, как я этот рассказ начну, спрошу вас. Вы знаете, какой город является столицей Швейцарии? Не-не-не, никуда ничего не посылайте. Знаете? Вопрос тоже непростой. Нету Швейцарии столицы. Нету Швейцарии столицы. Де юре. Вот, де-факто это Берн, вот, там исполняет роль города, федеральным городом называется. А до юра нету, а Берн является фактической столицей Швейцарии. Так вот, как раз-таки про этот город Берн, если я не ошибаюсь, его название как раз-таки происходит от слова «медведь», да? Сейчас мы с вами на эту тему поговорим. У него есть очень интересный герб и флаг. У города свой собственный герб и флаг. На флаге, на желтом фоне, вот, идет черный медведь, да, с красным языком, с красными когтями и отчетливо выделенным красным, простите, половым органом. Вот такой медведь на флаге и гербе Берна. Этому геральдическому символу уже более 600 лет, между прочим, власти города, вот, говорят, что он неприкосновенен. Но это как неприкосновенен? До поры до времени, что называется, нашлись, как здесь написано, зеленые либералы, и они предложили убрать этот элемент с официального герба. Ну, то есть вот красный половой член, который отчетливо виден на этом флаге. Что вы думаете, жители встали на защиту правительства, сказали, а идите-ка вы, зеленые либералы, лесом. А наш медведь с красным пенисом пойдет дальше. Не верите? Откройте, пожалуйста, герб, флаг Берна. И увидите этого прекрасного, замечательного медведя, который 600 лет назад был вот с красным языком. И не только. И сейчас с красным языком и не только.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Вау, ничего себе предложение. Мойка высокого давления Керхер. 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками. 540 миллилитров. Евро 99. Газонокосилка Грюндер. Ширина 46 сантиметров. 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Elle 50% atlaide. Maxima.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью в Латвии облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 6 до плюс 11, днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27, в Вентспилсе Лепае 20-21, в Даугавпилсе Резекне 19-20, в Риге без осадков 24-26 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Взломанная информационная система ЦСДД, утекли персональные данные. Пенсии в Латвии вырастут на 4-5%. Музыка и звезды в Ботаническом саду этой ночью. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Государственная полиция проведет ведомственную проверку по поводу утечки персональных данных из информационной системы Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД. Существует вероятность, что полученные данные могут быть использованы для дальнейших попыток мошенничества, предупреждают в компании по кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ. ЦСДД и ЦЕРТ-ЛВ призывают жителей быть особенно внимательными при получении электронных писем, СМС-сообщений или других видов коммуникации от имени ЦСДД. Рекомендуется убедиться в подлинности сообщения на сайте ЦСДД.ЛВ. ЦСДД в минувшие выходные подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к персональным данным клиентов и данным о принадлежащих им автомобилях. Государственное предприятие «Латвия Свалстмежи» считает решение Совета по конкуренции несоразмерным и обжалует назначенный штраф, заявил член правления предприятия Янис Круминьш. Он напомнил, что долгосрочные договоры на лесозаготовку достались в наследство при создании предприятия в 2000 году. Как уже сообщалось, Совет по конкуренции наложил штраф в размере более 7,5 миллионов евро на «Латвия Свалстмежи» за создание необоснованных

превышает средний объем потребления газа за отопительный сезон в Латвии. Цена на газ составляет около 60 евро за мегаватт-час. В прошлом году газ закупали по цене около 34 евро. Цена древесной щепы выросла с 19,5 евро за мегаватт-час до 30 евро. Сейчас, когда определяются тарифы на отопление, министерство уделяет особое внимание ситуации в Риге, сообщили в Министерстве климата. 1 октября будут проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 1589 евро. В зависимости от трудового стажа пенсии увеличатся примерно на 4-5%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узолниекс. Индексация коснется 97% получателей пенсии в Латвии. Ботанический сад Латвийского университета второй год подряд проводит «Ночь персеидов». Наблюдение за звездным дождем на этот раз объединится с концертом пианиста Рейниса Зариньша «Под открытым небом». В специально подготовленной концертной программе встретятся композиторы разных эпох и поколений. Директор ботанического сада Ринате Лаксдене рассказывает, что это одно из немногих мест в Риге, где нет уличного освещения, а просторный луг сада особенно хорошо подходит для наблюдения за потоком персеидов. Концерт Рейниса Зариньша этой ночью продлится с 23:00 примерно до часа ночи, после чего желающие смогут остаться в саду еще на час. Это были новости на СВХ+. Хорошего вам вечера и ночи.

0: ваши летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Лидо уже ждут вас.
1: Вот как раз таки, если вы сейчас ужинаете, желаю вам приятного аппетита. Если вы уже поужинали, пусть все прекрасно у вас переварится. Если вы хотите ужинать, но пока не можете себе это позволить, то вы Димхаров.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Захаровым.
1: Ну, вы уже слышали в новостях о том, что взломали сайт ЦСДД. Давайте-ка еще по разу обращу ваше внимание на этом. Значит, ЦСДД и предприятие по кибербезопасности CR.LV призывают жителей быть особенно внимательными при получении электронных писем, смс-ок или других видов коммуникаций, которые якобы отправлены от имени ЦСДД, да? Так они, кстати, мошенники, вот раньше отправляли что-то от ЦСДД. У вас там такой-то штраф, это уже было до этого, да? Такая схема использовалась. Но сейчас, после того, как вот, к сожалению, взломали сайт ЦСДД, это может быть вдвойне, втройне, а то может быть и еще более кратно опасно. В таких случаях, если вы что-то получаете от ЦСДД, рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте e.csdd.lv, да? e.csdd.lv. Минувшие выходные ЦСДД была атакована хакерами, которые завладели частью персональных данных клиентов, да? Ничего хорошего в этом, конечно же, нету. Ничего хорошего в этом нету, но в такое время, что называется, живем. Теперь эти данные, к сожалению, могут быть использованы мошенниками, поэтому пугаться особенно, детки и бабки, ничего не стоит, вот, в этом случае. Просто, если вам что-то приходит от ЦСДД на латышском языке, ни на каком другом, и все равно проверяйте на сайте e.csdd.lv.
0: СВХ+.
1: А если приходит на русском, может даже и не проверять, как мне кажется.
2: Со мной мое сердце. Мне нужно согреться.
1: Собственно говоря, если на английском, арабском, французском, итальянском что-то приходит вам от латвийского ЦСДД. Как мне кажется, смысла проверять большого нет. Ну так разве что на любопытство. Хотя сами знаете, что и кому оторвали. И где.

0: если верить во всяческие там мифы и вот другие такие вот потусторонние истории, то дождь — это как раз-таки и то, что у нас с вами есть по части погоды, это как раз-таки по велению высших сил. Правда ведь происходит? Там всякие боги там вот что-то делают, и, соответственно, из-за этого погода меняется. Это вот к только что звучавшей песенке такой, мостик небольшой перекидывает, такой корявенький мостик. Я бы не советовал вам по нему передвигаться, как бы не грохнуться с ним. Такой корявенький. Вот. Я о погоде хочу вам рассказать. Я к этому все веду, но так вот как-то получается не очень. Не очень, да. Бывает. Итак, этой ночью облачно, без осадка, ветер слабый, температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов тепла. Со знаком плюс. Вот пару часов назад сказал, что морозы. Было такое. Завтра днем без осадка, ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 18 до 27 тепла завтра. Венспилс слепая 20-21. Даугавпилс рызок на 19-20. Вот в столице завтра теплее 24-26 градусов выше нуля и без осадка. Лето возвращается. Это хорошо.
1: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны. Вы довольно многое отдали в свое время. Завтра, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным. Напускает такой загадочный астролог. Тельцы, если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор. Близнецы, завтра вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему. Раки, завтра вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации. Лев, завтра вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких неприятствий воздвигнет вам целую гору... Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет вам целую гору, для форсирования кое потребуется огромное количество сил. Вот так вот. Дева, завтра вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить, вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите завтра. Они могут стать источником неприятностей.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Небо голубое над тобой, и солнце золотое гладит. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Весы. Завтра вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней. Скорпиона, завтра к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему же люди так жаждут именно вашего совета. Стрельцы, завтра вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью. Это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок, этого события. Козероги, завтра всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте, пожалуйста, ими. Водолеи, не стоит завтра даже и пытаться скрыть хоть что-то от своих родственников. Не надо. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, они могут обидеться. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусненькое. Можете, кстати, воспользоваться, сами знаете, какими ресторанами. Ресторанами Lido, с которыми мы, Радио СВХ Плюс, совместно проводим программу Drive Time. Водолеи, да? Слышали? И не только водолеи. Рыбы. Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Завтра вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.
2: Гороскоп.

0: Приписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимес АБЦ.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
8: СВХ плюс.

0: этой песенке. У меня есть совершенно замечательная новость. И не один здесь. В Германии зафиксировали рекордный рост сообщений об НЛО. Центр изучения необычных небесных явлений получает до 6 обращений в день, а общее число рассмотренных случаев достигло 14 тысяч. Вот. Вот такое сообщение пришло из Германии. Это все связано, в частности, с тем, что в США там все раскрывают все новые и новые документы, да, об инопланетянах. С мая в США публикуют материалы, связанные с наблюдениями НЛО, включая фотографии, видеозаписи, свидетельские показания. Ну и немцы подумали некоторые, о чем мы? Лохи, что ли? Мы тоже не хотим отставать от этого. Давайте и мы тоже вот присоединимся туда. Вот. Скажите мне, пожалуйста, я вот к вам хочу обратиться. А у вас есть, вот вы точно, вот уверены, что вот вы лично видели НЛО? Не может быть, я видел или видел, а вот я точно видел НЛО. Есть такие наши радиослушатели? Может быть, вы и в контакт входили с инопланетянами? Нет, я без шуток просто. Но посмотрите, сколько огромное количество людей. Вон там уже конгресс американский, или кто там из них, вот эти вот власти Америки говорят, что там мы сейчас все рассекретим и вам сейчас все расскажем. Но неужели у нас никто не видел? Вот вы точно уверены, что вы видели НЛО? Просто пришлите мне смайлик, и все. Я не буду никоим образом даже комментировать. Ну, просто любопытно, есть среди наших радиослушателей такие люди, кто точно видел НЛО? Даже комментировать никак не буду. Мне просто любопытно. 25-45-25-25. Вдруг вы не знаете наш номер. И номер заодно запишите. Drive Time.
1: СВХ плюс.

0: Вам же наверняка любопытно. Да, вот я задал вопрос нашим радиослушателям. Есть ли кто-то, кто на 100% уверен, что видел неопознанный летающий объект? Есть у нас как минимум один человек, который точно видел, 100% уверен. Не буду говорить, когда. Днем причем. Днем. Отчетливо. Да, вы видели? Вот совершенно отчетливо и сейчас уверены. Да, что вы видели? Один человек только написал. Вот как-то так. Верю вам. Верю.
1: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 0100-68302.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Еще одна история пришла. Я не буду называть ваше имя, как и обещал, но историю вашу прочитаю. Договорились? Вот, лет 20 назад, когда нам было по 14-15 лет, с друзьями отправились на ночную прогулку на море в Кангале. Был полный штиль и тишина, и тут в небе зажегся огонек над морем и начал светить фонарем по воде. Мы сначала подумали, что это вертолет, потому что он светил и завис в воздухе. Самолет так не может. Но дело в том, что никакого звука при этом не было. Когда этот луч начал двигаться в нашу сторону, мы испугались и убежали в лес. До сих пор непонятно, как это было и что это могло быть, кроме НЛО. Вот какая история. И еще одна история, да? Вот вернусь я. Два человека написали, это вот второй человек написал, а первый человек, вот, что вот один раз видел днем. Такое не забудешь. Я был подростком и трезвый. И трезвый, пишет наш радиослушатель. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие, что откликнулись. Вот. Александр пишет: интересно, сколько радиослушателей сторонников теории шарообразной Земли. Нас, плоскоземельщиков, много? Спрашивает Александр. Как-нибудь, Саша, мы и эту тему обсудим. Вот. И эту тему тоже обсудим. Вот вторая история. Мы тоже были трезвыми. Вот, понятно. И про плоскую Землю с вами поговорим. Обязательно.
1: Драйв тайм. С нами. What?

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: друзья мои, подруги. Вот тот самый момент, когда я в очередной раз скажу вам спасибо за компанию, за внимание. В очередной раз назначу нашу следующую встречу. Завтра.
1: Завтра уже пятница.
0: Здорово так как. После 15.00. Здесь же, на волнах радио СВХ Плюс. Жду вас. Дим Харов. Пока. Честь имею.
2: Проехали.
3: Проехали. Драйв-тайм с Димой.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Дунтес, 19А.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 €99. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 19 часов 25 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: Это будто бы банк, но я не коплю.
5: СВХ плюс.
6: Если отдыхать

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

0: Встреча для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: самолет.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Не яута, ако интернет вардуа тео, яута, ако ту варидуат савам интернетам. Катру рейс, кад извелес тет, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мец, давай.
7: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
12: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: назад. Хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето. На плюсе.

0: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
4: Вечные ситы. Вечные ситы. Золотой запас.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: За вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

стопроцентные хиты.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Узнемей. Altero. Без макса с финанша покалпоему салидзинашанас платформа. Арвену пьетейкому санем вайрак нека 20 персонализатус пьедаваемус. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горения на 8 килограммов. Сушилкой 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: СВХ плюс.

0: Горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Большие города.
4: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu.
3: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
4: «Шкода».
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Сезонная распродажа в магазинах Юск. Скидки от 40 до 70% на всю садовую мебель. Обустрой свой балкон, террасу или сад. Выбирай стулья, столы и комплекты разных размеров и дизайнов. Покупай также на Юск.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Sabaret LV.
9: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Только не звони, не бежи, отпусти, не держи, не звони, не бежи, так мало.
2: СВХ плюс.
4: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
5: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Твоя музыка. Которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Я тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
3: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Летняя окрошка хитов.
1: Лето на плюсе.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
1: Феникам. СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: несчастна. Я вплю...
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стабил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

Вибрация, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Но не заново.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: έβλεψε. Только хиты.
1: Играй, выиграй, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Мы топчем песок на секунду. Посмотри, как мы чилим.
0: СВХ плюс.
1: Да.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.